0: так ждала тебя, Вова.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

радио. Так бьется сердце.

мается, мается, мается с ночи и до утра. Значит,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности и медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В РИО губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований, наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений. Из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В РИО губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня». И дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Так звучит наше.
7: У твоей

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Наша музыкальная история. Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания, которое провел в РИО губернатор Сергей Трухачев, обсудили безопасность дорожного движения Воронежской области. По данным ГИБДД, за 7 месяцев текущего года количество ДТП снизилось более чем на 12%, число погибших более чем на 5%, раненых почти на 15%. Каждое пятое смертельное ДТП происходит по вине нетрезвых водителей. Их за 7 месяцев выявлено 2415. Особую тревогу вызывает ДТП с несовершеннолетними на мототехнике. За 7 месяцев произошло 18 таких аварий, погиб один подросток. Еще одна злободневная тема – использование средств индивидуальной мобильности. Сергей Трухачев поддержал инициативу председателя облдумы Юрия Матузова изучить необходимость поправок в региональное законодательство, касающихся правил использования СИМ. В первую очередь электросамокатов, и призвал заинтересованные стороны подготовить предложение для обсуждения. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева министр промышленности и транспорта области Сергей Хлызов отчитался о контроле за работой такси. Число машин в региональном реестре выросло до 10 тысяч. До конца года ожидается добавление еще около 3 тысяч автомобилей. Ведется контроль за соблюдением требований и наличием цветографической схемы, оранжевого фонаря, страхованием ответственности, медосмотрами водителей. При нарушении разрешения на работу такси могут приостановить до 30 суток, а при неустранении вовсе аннулировать. В этом году приостановлено почти 1000 разрешений, из них 501 возобновлено после устранения нарушений. Средний срок устранения которых 7 дней. В РИО губернатора поручил доработать механизмы ведения реестра такси, чтобы исключить регистрацию машин лишь для использования выделенных полос и уклонения от ответственности за нарушение правил. Еще из новостей дня. В поселке Подгоринский закрыли железнодорожный переезд на 758-м километре. Его перекрыли для проведения ремонтных работ. Об этом сообщил начальник отдела градостроительства и энергоснабжения отраслевого взаимодействия администрации района Александр Беликов. Мост откроют через 4 дня. 1 сентября в воронежских школах траектория номер 84, 90 и 101 начнут оценивать поведение учеников. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Система оценок поведения вводится в тестовом режиме. В остальных школах города такая практика начнется с 1 сентября следующего года. Оценивать поведение в новом учебном году начнут и в некоторых школах области. В Борисоглебском округе, Калачеевском, Каменском, Каширском, Лискинском, Рамонском и Новоусманском районах. Шкала следующая. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Информацию о поведении могут внести в личное дело школьников в качестве дополнительной характеристики. Однако она не станет основанием для отказа к допуску государственной итоговой аттестации, не будет влиять на успеваемость и промежуточную аттестацию. Отметим, первоклассников оценка поведения не коснется. Это были новости региона.
0: Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: 255 45 55.
6: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и в Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%, дизтоплива выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается на 25-30%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в 1 бак и запрет на отару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. В Лисках ищут подрядчика на реконструкцию системы теплоснабжения в восточной части города с начальной ценой 489 миллионов рублей. Работы разделены на 5 этапов: строительство тепловой камеры, теплосетей от котельной, систем по второму и пятому пусковым комплексам, а также устройство дистанционного контроля. Завершить все работы нужно до 30 декабря следующего года. И последнее. За первые 7 месяцев 2026-го с отравлением грибами госпитализировали 20 жителей Воронежской области. Смертельных случаев не было. В июле количество пострадавших выросло почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием – с 7 до 20. Реальное число отравившихся может быть больше, так как часть обратившихся в поликлиники не учтена. В регионе растут бледные поганки, их часто путают с шампиньонами, ложные опята и мухоморы. Впрочем, отравления могут вызвать и съедобные грибы при неправильном приготовлении или старые, накопившие токсины. Это были новости региона.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать, и так хотелось бы до понедельника дожить и показать еще, как родину влюбить.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и в Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%. Дистоплива выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается на 25-30%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в 1 бак и запрет на отару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. В Лисках ищут подрядчика на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части города с начальной ценой 489 миллионов рублей. Работы разделены на 5 этапов: строительство тепловой камеры, теплосетей от котельной, систем по второму и пятому пусковым комплексам, а также устройство дистанционного контроля. Завершить все работы нужно до 30 декабря следующего года. И последнее. За первые 7 месяцев 2026-го с отравлением грибами госпитализировали 20 жителей Воронежской области. Смертельных случаев не было. В июле количество пострадавших выросло почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием – с 7 до 20. Реальное число отравившихся может быть больше, так как часть обратившихся в поликлиники не учтена. В регионе растут бледные поганки, их часто путают с шампиньонами, ложные опята и мухоморы. Впрочем, отравления могут вызвать и съедобные грибы при неправильном приготовлении или старые, накопившие токсины. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии и

0: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товаров, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
0: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и в Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В этом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея спланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%. Дистоплива выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается на 25-30%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в 1 бак и запрет на отару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. В Лисках ищут подрядчика на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части города с начальной ценой 489 миллионов рублей. Работы разделены на 5 этапов: строительство тепловой камеры, теплосетей от котельной, систем по второму и пятому пусковым комплексам, а также устройство дистанционного контроля. Завершить все работы нужно до 30 декабря следующего года. И последнее. За первые 7 месяцев 2026-го с отравлением грибами госпитализировали 20 жителей Воронежской области. Смертельных случаев не было. В июле количество пострадавших выросло почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием – с 7 до 20. Реальное число отравившихся может быть больше, так как часть обратившихся в поликлиники не учтена. В регионе растут бледные поганки, их часто путают с шампиньонами, ложные опята и мухоморы. Впрочем, отравления могут вызвать и съедобные грибы при неправильном приготовлении или старые, накопившие токсины. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Музыка поколений. Радио. Это навсегда.
3: Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 6 минут столица. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 19 августа. Вы знаете, как-то я шел по улице и обнаружил некий нюанс, что очень холодно. А шел, вы знаете, я в трусах и в майке. И обычно летом не смотришь на погоду. Просто выходишь и все.
3: Даже 19 августа, доброе утро, ты не смотришь на погоду.
2: Все-таки это лето.
3: Когда обещают 16 градусов.
2: А сегодня обещали 16 градусов?
3: Что-то там 17 градусов. Я вчера смотрел.
2: Не знаю, мне написано 20.
3: Ну, ты же ощутил...
2: Но это утро. Обед, наверное, будет жарким.
3: Ты вчера и дождей не обещал, а
2: такие... Я сказал, в течение дня дождей не будет. Они были вечером. Ну, вечером. Ну, то, и вот у меня дождь прошел в 11:30. Да, был сильный ливень, но асфальт высох тут же. Но вот днем было жарко. Ладно, давайте мы об этом спорить не будем, а лучше поговорим о том, как ваше самочувствие.
3: Акклиматизация проходит, Александр. Немножко простыл, но ты уже обратил внимание.
2: А чего акклиматизация, прости, я не понял сейчас.
3: Не знаю, от нашего юга, возможно, когда там было 37.
2: А, это же в отпуске было.
3: 37, а здесь 17, наверное, организм.
2: А какая там разница во времени?
3: Никакой.
2: Ну, так тогда и акклиматизация, ты просто простыл, друг мой.
3: Может быть, или вирус какой-то схватил.
2: Я тебе рекомендую записаться в бассейн,
3: чтобы там заразу разносить.
2: И ты знаешь, и, кстати, говорят, в бассейне действительно много заразы, главное, рот не открывать сильно. Я вот по твоему рецепту, ну, я не фанат бани, но вот такие банные вечера у меня периодически бывают, потому что все-таки сезон, да, а раз на даче есть баня, чем бы ей не пользоваться? Какая-никакая, но баника. Вот, и я вот эту историю с хреном, я ее использую каждый выходный. Ну, Гар мне посоветовал и травы, и хрен, говорит, что-нибудь одно. Я, естественно, все вместе делаю, потому что, ну, как бы один заход хрен, там, да, второй заход там полынь.
3: Ну, все правильно. Я говорю, не смешивай. А Саша просто в первый раз сразу все, полынь, донник, мяту, все, что было, все поставил.
2: Все потому, что я, ну, запахи чувствую плохо вот в последнее время. И как-то, ну... Ну, как в последнее время? Последние вот 5 лет.
3: В общественных банях не очень любят такой набор, но еще попробую хрен с чесноком.
2: Вот с чесноком я не пробовал, но сам по себе хрен, он, конечно, даже когда его трешь, и вот этот запах стоит на руках, я себя, ты знаешь, еще в бане вот так вот, я в ладошку все и правильно. Вот себя натираю.
3: Ну, натирать не обязательно. Натирать можно, знаешь, чем? Мне как-то один дедушка посоветовал в сундуновских банях. Я сначала не понял, чем он на себя натирает. Мед с крупной солью. Ну, то есть такой скраб.
2: Так.
3: И перед заходом, собственно, в парную натираешь себя.
2: А, перед заходом?
3: Ну да.
2: А что
3: чтобы
2: происходит?
3: Чтобы на тебе все это растаяло. Но он сказал, что ему на тот момент, сейчас я вспомню, 89 лет, и он до сих пор может. Мы были компанией с друзьями, мужиков, и мы решили, что мы тоже будем каждую баню натираться медом с солью. Чтобы как тот дедушка. Ну, выглядел он прекрасно. Ну, то есть такое подтянутое тело, бодрое. Ну,
2: не было видно, что ему 89 лет?
3: Не было видно. Точно не было видно. Может, конечно, он нас обманул, но я просто запомнил этот совет периодически. На самом деле, банных процедур очень много. Я просто летом не очень люблю баню. Я вот люблю...
2: Ну, когда... я с тобой согласен, когда прохладная погода, вот такая, да, погодка вообще самая...
3: Осенью, то... зимой вообще идеально.
2: Да, в жару не очень.
3: Ян, в отпуске мы с Сашей вдвоем до конца лета. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. Сегодня уже среда, 19 августа. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает однолетние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмсфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 19 минут в столице. Давайте.
3: Сейчас прочитаю новость, да, а потом поговорим, потому что у нас тут жаркие споры с Александром за эфиром. Почти 80% россиян не любят рисковать. 20% россиян говорят, что не боятся оправданного риска. Но 77% относят себя к людям осторожным. Мужчины чаще готовы примерить на себя образ человека, способного рискнуть, тогда как женщины заметно сильнее ориентированы на предсказуемость и безопасность. Наиболее открыты к риску самые молодые россияне, наиболее осторожны представители старшего поколения. Ну, наверное, мы можем себя легко отнести к представителям старшего поколения.
2: Ну, уже, естественно. Да?
3: Ну, точно не к молодым россиянам.
2: Ну, да, очень старшего.
3: Но в целом, Александр, вы рисковый человек?
2: Наверное, я вот осознанно нет. Вот осознанно. У меня очень много неосознанных вещей.
3: Ты их делаешь эмоционально.
2: Эмоционально.
3: Это немножко другое. Когда ты понимаешь, что...
2: Да, я понял.
3: Вот, ну, то есть ты задумался, делать это или нет.
2: Да, вот осознанно я сейчас не рисковый человек. Хотя раньше я, ты знаешь, я осознанно прыгал в кипящий котел.
3: Но это было все-таки бессознательно, Саша, я думаю.
2: А неосознанно. Это было, конечно... Ну, а вот сейчас, ну, просто неосознанный, вернее, осознанный риск, это что?
3: Ну, когда ты задумался, взвесил и принял решение рискнуть.
2: Ну, я понимаю, ну, я просто тебе говорю про пример. Да, допустим, решил я заработать денег.
3: И да? Поставил все на, там,
2: не знаю, красное.
3: Красное, голубое и вот, так далее.
2: А поставил я квартиру. Вот тут, наверное, риск.
3: Причем это глупость, наверное, Саша.
2: Не, ну все равно это риск.
3: Это риск, безусловно.
2: Безусловно, это риск.
3: Неоправданный причем.
2: Как это называется?
3: Это тоже риск, Саша, если ты об этом...
2: Незащищенный секс. Я даже не думал, что такие слова буду говорить. Незащищенный секс.
3: Но это ближе к молодому поколению. Мы все-таки в другом, наверное... Сейчас рискуем. Но давайте об этом поговорим, о рисках. Вот говорят, что почти 80% россиян не любят рисковать. Вот вы к какой категории россиян себя относите? И, соответственно, ну, не только россиян нас слушают, не только в России, но любите ли вы рисковать? Рисковый вы человек? И в чем это выражается? Вот самое главное, потому что мы тут запутались, что считать риском, осознанным, неосознанным, и, ну, мы однозначно сейчас не рисковые люди. С тобой.
2: Да, наверное, не рисковые мы люди. Я вот сейчас сижу, думаю, я вот, ну, ничего такого.
3: Но мы на опыте просто уже свое отрисковали.
2: Я, правда, тут на днях гулял в парке и так захотел в туалет, чтобы ребенка не будить, чтобы туда с собой не тащить, я открыл дверь в туалете. Ну, так, ну, в парке нужно понимать, что это, значит...
3: Кабинки вот эти?
2: Это там не кабинки.
3: Куда по карте тройка можно зайти?
2: Нет, не карта тройка.
3: Рисковый человек. Синяя кабинка?
2: Не, не синяя кабинка, это просто здание. Туалет прямо на первом этаже. Кто вот был в Таганском парке в детском, тот знает. И я коляску оставил вот здесь, вот и быстро побежал. Рисковый. Сейчас следующий меня услышит, наверное, скажет.
3: Да, не надо сейчас вот эту историю рассказывать. Ну, видите, какой ты рисковый человек, Александр. Ждем ваших примеров, пожалуйста, рисковый человек или нет, и в чем это выражается. Пишите наш.ру, на главной странице есть две ссылки, на бот в Максе и в Телеграме.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
17: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
17: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
19: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
20: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
21: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
22: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, давайте узнаем, рисковые ли вы люди.
25: Ну, судя по количеству сообщений, нет. Да, тут была новость о том, что почти 80% россиян не любят рисковать. И мы спросили, рисковый ли вы человек, и в чем это выражается. Отвез жену в роддом за вторым ребенком и понял, что, работая на работе, ничего не заработаю. И уволился с работы. Занялся бизнесом. Жена была в шоке. Ребенку 15 лет, у меня шикарная квартира, дача, машина, в отпуск каждый год на моря. Риск?
26: Да, ну, наверное, нет. Если говорить о риске.
25: Ну почему? Уволиться с работы, когда ты отвез жену.
24: Ну, в смысле, а чем вам это грозило? Остаться на улице?
25: Остаться без денег, да.
24: Остаться на улице. Не, подожди, остаться на улице? Чем вам это грозило?
25: Доброе утро, подъемники. Смотря что риском считать, поставить красное или на выход Бразилии в финал чемпионата мира по футболу я не готов. А вот полететь в Геленджик на Черное море отдыхать запросто. Ну, видишь, какие современные риски. В 37... А, мне 37. В детстве без страха мог забраться на макушку дерева. В эти выходные спиливал сук бензопилой, который мог повредить машину. А высота была примерно 3,5-4 метра. Было страшно, но пришлось рискнуть. Алексей нам
1: написал. Я помню, главное правило, когда ты держишь в руках бензопилу или электрическую пилу, пили, чтобы было удобно. Неудобно — не пили.
25: Я даже близко не рисковый. Как советуют умные люди, задаю себе вопрос. Какие будут последствия? Надо ли мне это? А вот подруга рискует во всем. Любовника уже около 20 лет имеет, и все ей с рук сходит.
1: А зачем ей такой старый любовник? Или там каждый раз новый был, каждую пятилетку?
25: 20 лет — это уже, наверное, не любовник.
1: Да, это какой-то второй муж.
25: Да. Я... профессиональный военный. Сейчас в запасе. Риск — это очень хорошо продуманное действие. Просто рисковать — это самоубийство.
1: Да.
25: Доброе утро. Я рисковый человек. В 20 лет практически без денег поехал на все лето в Америку. Не знал ничего. Где буду жить, где работать, куда идти. Однако все получилось. Завел друзей, прекрасно провел лето, заработал денег и попутешествовал.
1: Так вы отдыхать ездили, я правильно понимаю?
25: Ну, подзаработать на лето.
1: Ну, тоже. Чем вам вот это страшно грозило?
25: Да и чем угодно. Ну, незнакомая Америка, страна, ну, без денег, круто. Без знакомств, ну, возможно, красота. Без знания языка.
1: Без знания языка раньше, это же вообще на пальцах все это. Сейчас ты в телефоне забил и показал. А раньше да на
25: показывать
1: пальцах
25: не
1: все
25: надо. Наговорил
1: объясняли.
25: И перевели тебе все.
1: Да.
25: Итак, рисковый ли вы человек и в чем это выражается? Еще будет время об этом поговорить. Пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Касьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 46 минут, столица, сегодня 19 августа, среда.
3: С риском закончили все-таки наше поколение.
2: Да, не рисковые были.
3: Да, не рисковые. Зумеры обрушили статистику браков в России. Вчера была эта новость, которую многие обсуждали. Количество браков среди молодых россиян за 20 лет упало почти вдвое.
2: То есть женятся одни и те же люди.
3: В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно, что составляет снижение примерно на 44%. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория 25-34 года. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми.
2: Ну, наверное, это нормально, когда человек в более осознанном возрасте делает такой шаг.
3: Ну, да.
2: 25-34. В смысле, эта новость, они бьют тревогу, что...
3: Бьют тревогу, конечно, но нам же
2: люди,
3: говорят о том,
2: что... люди не женятся.
3: Да, надо раньше жениться, раньше рожать и так далее.
2: Да, не успел родиться, уже женись.
3: Ну, многие сейчас думают о том, чтобы закончить вуз, найти работу.
2: Гар, это очень важно, потому что когда ты без образования, просто закончив школу, родил, и с молодым мужем, если у него нет опыта работы вообще, непонятно, на что жить.
3: А как же все эти поговорки о том, что будет зайка, будет и лужайка, или какие-то такие вот. Ну, из серии «Даст Бог ребенка».
2: Спросите у семей, которые находятся сегодня за чертой бедности. У молодых семей, которые и учатся, и работают, еле концы с концами сводят, на шее роди, если бы не родители, наверное, вообще, не знаю, как бы жили.
3: Ну, спросите. Слушай, их. Вот давай вернемся к свадьбам. А раньше же это было принято, что родители оплачивают свадьбу, как будто это было в порядке вещей.
2: Я, честно говоря,
3: причем родители, у которых не было возможности оплатить свадьбу, они брали деньги в долг, брали кредиты, чтобы была вот свадьба. Там 60, 80, 100 человек, и все деньги, подаренные молодым, часто молодые забирали себе, а не возвращали родителям, чтобы они погасили долг. И иногда родители продолжали выплачивать кредиты, а молодые уже развелись. Не, мне кажется, сейчас, наоборот, родители говорят: так, ребята, если вы хотите свадьбу,
2: то сами
3: за нее и платите.
2: Я думаю, такие случаи есть, но по-разному есть. Но то, что вот раньше было принято, там, наверное...
3: Ну, как будто бы это было долгом, да, вот родительским обязательно.
2: Я помню, приданное должно было быть.
3: Пышную свадьбу. Ну, когда-то это было приданное, потом это было...
2: Нет, у невесты приданное должно было быть. Это была традиция.
3: Я помню свадьбу в деревне моего двоюродного брата в заводской столовой со своим, естественно, крепким алкоголем в банках. Разбавленные
2: у меня вторая свадьба
3: вот
2: была
3: эти напитки,
2: столовке.
3: Типа юпи в ведрах. Ну и столовская еда. И ничего, весело.
2: Весело
3: и причем
2: было.
3: Два дня. Первая в столовке,
2: день,
3: а вторая уже там с мясом на природе и так далее.
2: Да. Я помню, раньше два дня были, праздновали в одном и том же месте.
3: А сейчас, кстати, говорят, опять мода вернулась на два дня праздника. Ну, свадьбы.
2: Ради бога, деньги есть, можете хоть три дня. Можете, как в Грузии, семь дней праздновать.
3: Ну, просто вам так подумать над информацией о том, что зумеры вновь нас подводят. 7.50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует

0: где работу найти?
1: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
2: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
3: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников на территории Тульской области. Как сообщил глава региона Дмитрий Миляев, пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий инфраструктуры не зафиксировано. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшую ночь на подлете к столице было сбито 25 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Президент России проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно будет посвящено вопросам реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. С докладом выступит вице-премьер Александр Новак. Ожидается также выступление министра финансов Антона Силуанова. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко расскажет о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны. Предыдущее заседание Совета проходило в Кремле в декабре. Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Мьянмы находится в повестке обсуждений двух стран. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, отечественные предприятия ценят мьянманских специалистов за их трудолюбие и квалификацию. Трудовая миграция из Мьянмы тоже существует. Эта страна поставляет на внешние рынки много рабочей силы, отметил Решетников. Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей. Об этом напомнили в Роскачестве. Эксперты отметили, что по закону существуют определенные ограничения. В частности, не допускается дарение работникам образовательных и медицинских организаций подарка дороже 3000 рублей, иначе это может быть классифицировано как взятка. В то же время законом не ограничено количество подарков, которые можно преподнести учителю. Также важно помнить, что родители вправе отказаться от участия в сборах на общий подарок, подчеркнули в Роскачестве. Всемирная конференция роботов открылась в Пекине. Более 300 компаний представили на ней свыше 3000 экспонатов. Как передает корреспондент агентства ТАСС, среди новинок – человекоподобные и четвероногие роботы, экзоскелеты, промышленные и сервисные системы. Отдельная часть выставки посвящена технологиям воплощенного искусственного интеллекта. Программа конференции включает 7 основных форумов и около 70 сопутствующих мероприятий. В рамках конференции также пройдет Всемирный конкурс роботов. В соревнованиях заявлены почти 18 тысяч участников из 26 стран. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут, столица. Сегодня 19 августа, сегодня среда. Синоптики нам обещают сегодня до 20 градусов тепла, облачную погоду. Возможно, кратковременные дожди. Я вот сейчас смотрю, возможно, да, возможно, дожди небольшие. Не то чтобы я расстроился, но, в общем, и ветер сильный сейчас.
3: Давайте сыграем в кинопробу.
2: Давайте. Мы переозвучили для вас фрагмент. Ваша задача угадать, сегодня прислать нам 19-й правильный ответ. А разыгрывать мы будем два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Два дня будет грандиозных на этом фестивале.
3: 29 поэтому... и 30. Да, два дня. Мы, утреннее шоу «Подъемники», будем традиционно его вести. Главную сцену всех приглашаем. Ну, а пока давайте попробуем угадать, что за фильм мы переозвучили. Напомню, если вы хотите поучаствовать в игре, нужно зайти на сайт наш.ру. Там есть ссылки на два мессенджера, два бота, Макс и Телеграм. Выбирайте любой и отправляйте нам ваш вариант. Ну что, попробуем.
4: Возникли проблемы, сэр?
5: Вообще-то нет.
4: Давайте пройдемте в хвост и там уже поговорим.
5: О чем поговорим? Никаких проблем нет. Стюардесса просто игнорирует мои...
4: Успокойтесь.
5: Да я спокоен. Что вы за люди такие?
4: Что мы за люди?
5: О нет, погодите, я не имел в виду именно вас.
4: Сэр, российские нападки в самолете недопустимы. У нашей страны сейчас тяжелые дни.
5: Я знаю, я не расист, я лишь хочу смотреть фильм.
4: Я повторяю вам в последний раз, сэр, успокойтесь.
5: Я спокоен!
2: И тут его вырубили электрошокером.
3: Да, ну, попробуем.
2: Давайте, ждем 19-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
8: Ничего не
9: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица «Остужево 6», телефон 222-90-99.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 16 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 19-й правильный ответ сегодня.
4: Возникли проблемы, сэр?
5: Вообще-то нет.
4: Давайте пройдемте в хвост и там уже поговорим.
5: О чем поговорим? Никаких проблем нет. Стюардесса просто игнорирует мои...
4: Успокойтесь.
5: Да я спокоен. Что вы за люди такие?
4: Что мы за люди?
5: О нет, погодите, я не имел в виду именно вас.
4: Сэр, российские нападки в самолете недопустимы. У нашей страны сейчас тяжелые дни.
5: Я знаю, я не расист, я лишь хочу смотреть фильм.
4: Я повторяю вам в последний раз, сэр, успокойтесь.
5: Я спокоен!
2: Да, значит, фильм 2003 года с Джеком Николсоном, Адамом Сэндлером и Мелиссой Томей. «Управление гневом» мы принимали.
3: Да.
2: Да. И... если не смотрели эту комедию, посмотрите, очень забавно, прикольно на вечер. И абонент с номером 8-926-409-92 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на фестиваль «Легенда»,
3: который пройдет 29 и 30 августа в Горбушке. И мы, утреннее шоу «Подъемники», будем его ведущим.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: А 8 часов и 20 минут в столице.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В эфире новый выпуск специальной рубрики нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Нашего следующего героя зовут Никита. Он профессиональный плотник и делает деревянные развивающие игрушки. В последний рабочий день каждого месяца он обычно подводит итоги. Смотрит, сколько заработал, сколько потратил и на чем удалось сэкономить.
3: Поэтому накопленные бонусы по программе «Сбербизнес спасибо» Никита тоже считал регулярно. И в какой-то момент понял, что накопил довольно значительную сумму.
2: И когда Никита решил запустить рекламное продвижение не через соцсети, а на больших онлайн-площадках, то большую часть потраченной суммы вернул именно за счет бонусов по курсу «Один к одному».
3: И вот бизнес-лайфхак от Никиты. Надо заранее решить, на что потратить заработанные бонусы, и после уже не размениваться на мелочи. Лучше подольше подождать, но вложиться в то, что тебе реально нужно. Например, в рекламу.
2: Никита – еще один участник акции программы «Сбербизнес спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026-го, если станете бизнес-клиентом Сбер и присоединитесь к программе лояльности. Не упустите свой шанс. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес спасибо, программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно менять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес спасибо, привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте.
2: Тут прочитали очередное в интернете, хотели с вами обсудить. Факт, с которым вам придется жить всю жизнь. Добавки в йогурте типа кусочки яблока, груши и так далее, это не яблоки и не груши, а кабачок. Так как кабачок имеет нейтральный вкус, то его просто держат в соответствующем вкусе сиропе и потом добавляют в йогурт. Мы сейчас не утверждаем, что это факт, это просто одно из заявлений в интернете. Может быть, какие-то дешевые йогурты действительно делают с кабачками. Но слушай, по структуре кабачок там на яблоко очищенное, да, и на грушу может похоже быть, а вот ягоды...
1: Слушай, у меня тоже кабачки. Жена, она сейчас делает практически все из кабачков.
2: Вот мы делали... У вас такой урожай кабачков?
1: Нет, у нас не такой урожай кабачков, хотелось бы. Брауни из кабачков. Конечно, это не тот брауни, не такой сладкий. Он ппшный, короче говоря. Но он очень вкусный. И вот я сколько этих тортиков из кабачков за лето съел.
2: Нет, вот,
1: кабачок самое... это вообще универсальный продукт.
2: Самое главное откровение в свое время в нашей жизни было про крабовые палочки, что в них нет краба. И делают это удар все из рыбных, переработанной рыбы. Да. Но в целом, дорогие друзья, хотелось бы поговорить о каких-то ваших пищевых откровениях. Не обязательно, что это правда, факт, но, может быть, вы слышали какое-то утверждение, как вот озвученное нами несколько секунд назад, про то, что в некоторых йогуртах вместо яблока груш используют кабачок, вымоченный в сиропе.
1: Да, да.
2: Я, кстати, вообще никогда не задумывался, вот когда ел эти йогурты, яблоко там, груша или что-то еще, я верил.
1: Так я вот, ты знаешь, я вот эти кондитерские изделия, которые делает моя жена, они даже без муки.
2: Правильное питание, это как бы отдельная тема.
1: Я тебе сейчас не просто про правильное питание говорю, а про то, что ты даже не понимаешь, ты думаешь, он же поднялся вроде. Немножко,
2: ты смотришь на него.
1: Немножко, но поднялся.
2: Помнишь, какой он на вкус в оригинале?
1: Понятно, игра мозга.
2: Обманул и вперед. Итак, пищевые, кулинарные, продуктовые откровения, о которых вы узнали уже в зрелом возрасте.
1: Печенье из моркови.
2: Александр, остановитесь. Мы понимаем, что вы адепт правильного питания сейчас, но мы о другом.
1: Да я не адепт.
2: Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не прав,

0: Наша реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 47 минут в столице.
12: Моя детская психика никогда не будет прежней. В детстве питались тем, что дал огород. И мама делала вкусный компот из ананаса. Думаете, мы выращивали ананасы? Нет. В 20 лет я узнала, что это был кабачок в соке от консервированного ананаса. Все детство я верила, что ела вкусный мамин компот из ананаса. Ну, когда производители хитрят, это можно понять. Но мама...
13: Ну, мама, как она могла?
12: Доброе утро. Купил снеки, якобы Китай, сделанные во Владимирской области. Очень вкусно, типа вяленое мясо, с перцем, острое. Читаю состав. Мука, вода и масло. Мяса нет совсем. Ну и куча добавок. Но много натурального, типа кайенский перец. Так что обман, но вкусно очень.
13: Mm-hmm.
12: Когда-то давно услышал, что в соке с мякотью, мякоть не фруктов, а свекольный жмых, который остается после переработки свеклы на сахар. Вот теперь живу с этим знанием.
13: Но вкусненько вам.
12: Да, это правда. Кабачок как наполнитель используется повсеместно. Вкус кабачковой икры – это разбавленный вкус моркови. А в кетчупе томат как основа, но большая часть – это повидло.
13: Сейчас из-за вас кетчуп не смогу есть.
12: Ну, самое популярное сообщение до сих пор для всех остается спаржа. Вот эта корейская, что это
13: белая
12: пенка от соевого молока.
13: Спаржа зеленая. И колоски это.
12: Цветные цукаты-кубики, Саша, которые якобы из ананаса, про них тоже говорят, что они из кабачка.
13: Ну, слушайте, вы знаете, я сейчас изучал этот вопрос. Вообще там, ну, в основном даже цедру используют.
12: Нет, вот. Ну, наверное, по технологии, да, но их сколько? Есть на любой кошелек. Наверное, те, которые из кабачка, они подешевле стоят. А те, которые из настоящих фруктов или там цедры, они подороже. Не знаю, Саш, тут я не специалист.
13: Ну, не хотелось бы верить в это. А все почему? Потому что мы прославили кабачок за эти сколько там?
12: Пару лет назад узнал, что в банке шпроты в масле нет балтийских шпротов. Там килька.
13: Такой же рыбы шпрот вообще нету. Шпрот — это шпроты,
12: способ консервации.
13: Извините, если кому-то сейчас прилетело.
12: Ну, какая разница? Главное, что это вкусно.
13: Да.
12: С бородинским хлебом,
13: да.
12: Огурчик,
13: ой.
12: Зеленушки.
13: Ой, вкусно, ой, вкусно.
12: И... Да.
13: Поехали.
8: Объемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
14: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
15: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
16: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
17: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
18: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
19: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
20: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за

0: 51-272-74-61.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и в Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В этом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%. Дистоплива выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается на 25-30%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в 1 бак и запрет на отару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. В Лисках ищут подрядчика на реконструкцию системы теплоснабжения в восточной части города с начальной ценой 489 миллионов рублей. Работы разделены на 5 этапов: строительство тепловой камеры, теплосетей от котельной, систем по второму и пятому пусковым комплексам, а также устройство дистанционного контроля. Завершить все работы нужно до 30 декабря следующего года. И последнее. За первые 7 месяцев 2026-го с отравлением грибами госпитализировали 20 жителей Воронежской области. Смертельных случаев не было. В июле количество пострадавших выросло почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием – с 7 до 20. Реальное число отравившихся может быть больше, так как часть обратившихся в поликлиники не учтена. В регионе растут бледные поганки, их часто путают с шампиньонами, ложные опята и мухоморы. Впрочем, отравления могут вызвать и съедобные грибы при неправильном приготовлении или старые, накопившие токсины. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице, сегодня 19 августа, сегодня среда. Уже до 20 градусов обещают синоптики, ветерок, так вы знаете, потихоньку слабеет.
3: Да?
2: Да.
3: Глядя в окно и не скажешь.
2: Можно спокойно гулять, так как я приехал.
3: Ну, ты в шортах приехал, в футболке, поэтому...
2: Лето.
3: Оправдывай, да.
2: Лето.
3: Свой внешний вид. Давайте погадаем лучше, Александр, по какой книге сегодня?
2: Давайте по Эдгару По.
3: По Эдгару По будем гадать. Отправляйте ваши проблемы на ash.ru. На главной странице есть две ссылки. На мессенджер Макс и на Телеграм. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Традиционно большинство из вас в экспресс-режиме гадаем, обсуждая ваши проблемы. А одного из вас выведем в прямой эфир. Вот, пожалуйста. Бесит коллега на работе, который уже который день хвалится тем, что у него дизель.
2: Слушайте, ну, я вообще, у меня было ощущение, что у нас полстраны ездит на дизеле. Откуда такие очереди, я тогда не понимаю. Но если вас раздражает, ну, я даже не знаю, что вам сказать.
3: Ждите, когда будут сильные морозы. Может быть, он столкнется с какими-то проблемами.
2: Есть сейчас проблемы
3: у дизеля в сильные морозы? Или
2: чем
3: уже решили?
2: Чем меньше у вас есть, тем меньше у вас головная боль.
3: То есть нет у вас бензина
2: 95-го? Нет у вас машины, и нет у вас головной боли про бензин. Ну, в общественный транспорт же ходит. Но я сейчас именно в тех случаях говорю, когда это все доступно. Конечно, есть места, где там на 92-м там работают генераторы и прочее, где бензин просто необходим. Я сейчас не про это говорю, а про вот частное использование такое.
3: Угу.
2: Вот, допустим, ты же мог бы обойтись без автомобиля?
3: Я и обхожусь без автомобиля.
2: Ну вот, вот.
3: Ну, у меня и прав нет.
2: Поэтому... Это другой вопрос.
3: Меня, ну, как касается это, потому что у меня в семье есть автомобиль, и жена на работу ездит. Ну, сейчас на общественном транспорте ездит на работу.
2: Ну, я тебе сейчас про то говорю, что ты можешь, в принципе, добираться на общественном транспорте.
3: Так и делаю,
2: да. Так и делаешь. Вот, я тебе про это сейчас говорю.
3: Но ты правильно говоришь о том, что бывают жизненно необходимые ситуации, и у многих они ежедневно, когда тебе нужен бензин, нужно ездить на машине.
2: Да, у них свое хозяйство там, и так далее, оно их кормит. Вот. Этим людям я очень сочувствую. И ни в коем случае не смеюсь над ними.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем сообщение, которое вы нам прислали.
3: Доброе утро. На днях любимая девушка сказала, что нужно расстаться, что встретила другого. Встречались 9 месяцев, успел сильно привязаться. Вчера снова встретились, произошла близость. Внутри горит огонь и образовался вакуум. Все время думаю о ней, не могу найти себе места. Помогите, что делать? Николай, 38 лет.
4: Вот вас занесло-то, Николай. Она молодец, конечно, и с вами, и с тем парнем, которого встретила. Зачем была вот эта ей встреча? Для чего? Поставить жирную точку? А вам самому как быть сейчас? Вот. Мне кажется, надо переболеть.
3: Дочка идет в первый класс. Не умеет ни читать, ни писать. Погадайте, попадется хорошая учительница? Научится всему? Нервы мои будут спокойны? А ребята в классе хорошие?
4: Повезло дочери с вами. Вообще... Повезло, конечно, родители не выбирают.
3: В молодости, в 90-е, носил торбу, косуху, череп в ухе, под собой Иж Юпитер 4, потом армия, семья и успокоился. Теперь, после 40, хочется снова что-нибудь такого же. Хочу начать с серьги. Погадайте, подождать, пока перебешусь или поддаться?
4: Слушайте, друг мой, вам после 40, вот после 50, вы будете часто думать о том, что каждый день он может оказаться последним. Поэтому вы делайте, что хотите. А вот эти сомнения, они сейчас... Ну, вот это десятилетие от 40 до 50, оно самое крутое в жизни мужчины. Оно прям вот такое, ну, очень крутое. Оно и с жизненным опытом, и у тебя стержень, и ты вообще на высоте. Поэтому, если вот вы сейчас будете мямлей, то так и будете потом жалеть об этом.
3: Проблема. Я художник-фрилансер. Почти все лето сижу без работы. Найти новых клиентов не получается, а старые отваливаются. С сентября начну активно искать работу в офисе, но страшновато после 10 лет работы из дома. Вопрос. Как все сложится? Ну, сложно тут нам как-то прогнозировать. Мы всегда стараемся верить в лучшее и желаем, чтобы... у всех наших слушателей, вообще у всех людей проблемы все были решены.
4: Да, у меня вот вообще, я, честно говоря, даже не представляю, как начинать все заново, там, новый коллектив и так далее. Для меня, я вот человек необщительный, вообще не знаю. Ну, для меня сложно. Я прям...
3: Сейчас странно прозвучало для ведущего на радио и вообще ведущего утреннего шоу столько лет, что ты необщительный человек.
4: Так я с кем общаюсь-то? Я только с тобой общаюсь, да, с Лукьяновой. Ну, так, вживую. А всех остальных я люблю на расстоянии. Я вас представляю, так сказать. Вот. Ну, короче, у меня есть такой барьер, да, мне сложно. Поэтому вам, наверное, тоже. Но я думаю, что вы справитесь.
3: У жены день рождения в субботу. Купил ей красивое платье втайне от нее. Как вы думаете, понравится или нет? А самое главное, подойдет ли?
4: Ну, вот это самое главное. Ну, вы молодец, что? С размером, надеюсь, угадали. Платье дело такое, мне кажется, женщина сама должна выбирать платье. Это не мужское дело выбирать женщине платье. Хотя именно мужчины создавали красивые женские платья. Ну, за исключением то самое черное платье-карандаш, да, оно называлось, которое создавала Коко Шанель, создала. Но, мне кажется, вот это, конечно... Откуда у вас такие идеи вообще? Не, я понимаю, что вы покупаете его для себя, наверное, да? Прежде всего. Чтобы ваш глаз радовался, вас это возбуждало. Ну, купили уже, купили. Понравится, не понравится, это вот, вы знаете, вы же сами лучше знаете свою жену.
3: Подойдет, не подойдет.
4: Подойдет, да. Не подойдет. А купили уж, купили. Сколько потратили, кстати, на платье-то? Сколько сейчас платье стоит?
3: Да, Саш,
4: ну, нет, хочешь. Есть разные. Сколько хочешь, столько и будет платье стоить.
3: Ждем ваши проблемы на ash.ru. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. 3 футуристические башни с панорамным видом на Яузу. 1 корпус с дизайнерской отделкой. подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
6: Наше радио и Girls Development представляют «По страницам зачетных книжек рок-легенд страны».
5: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
6: Цикл программ «Университетская неделя».
5: Плотный магнитческий звук, стадионные аншлаги и миллионные тиражи. Творчество этой культовой группы принято ассоциировать с глубокой лирикой и мрачным декадансом. И пока младший брат нашего героя бунтовал против академических музыкальных классов, старший подходил к созданию рок-шедевров с холодным расчетом профессионального инженера. Сегодня мы заглянем в Свердловск 80-х, на знаменитый радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Именно здесь учился основатель, главный саунд-продюсер и звукорежиссер легендарной Агаты Кристи Вадим Самойлов. Его специальность на радиофакультете УПИ звучала монументально. Конструирование и производство радиоаппаратуры. Для музыканта студенческие годы были временем колоссальной практики. Летом в составе знаменитого строительного отряда «Импульс» Самойлов лично орудовал отбойным молотком на объектах, а по вечерам настраивал и паял самодельную аппаратуру для первых институтских концертов. Выступая за вуз, он 3 года подряд становился лауреатом фестиваля самодеятельной песни и участвовал в играх первого сезона возрожденного КВН. Наконец, в 1985 году вместе с друзьями музыкант создает вокально-инструментальный ансамбль радиотехнического факультета УПИ, который спустя 2 года станет известен как «Агата Кристи», а в скором времени украсит и пьедестал отечественного рока, войдя в резонанс с жизнью целого поколения. Инженерный перфекционизм, безупречная технологичность и умение просчитывать каждую деталь по канонам высокоточного конструирования стали фундаментом жилого квартала премиум-класса «Дом 56». Сложнейший технологический организм ЖК с ультрасовременной инженерией радует как внешним обликом, так и внутренним содержанием, улавливая тенденции прогрессивной волны и возводя объект в ранг дома с высшим техническим. Ваша квартира в премиум-квартале «Дом 56» на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
6: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Так, друзья, всем доброе утро. Давайте гадать.
19: Проблема. Я художник, фрилансер, почти все лето сижу без работы, найти новых клиентов не получается, а старые отваливаются. С сентября начну активно искать работу в офисе, не страшновато, но страшновато после 10 лет работы из дома. Вопрос, как все сложится, написала нам Катя. Катя, доброе утро.
20: Доброе утро всем.
19: Причем за эфиром я у Кати спросил, что она за художник, она говорит, я художник-иллюстратор, вы мне гадали 5 лет назад и сказали, хватит работать в офисе, уходи домой, работай на фрилансе, и вот. Катя, а если мы 5 лет вам назад гадали, а вы говорите, что вы 10 лет работаете из дома, как так?
20: Не бьется. А я еще 5 лет работала на фирму из дома.
19: А, все, понятно. А чем вы занимаетесь? Вот,
18: ну, кто 5 лет как-то прожили же.
19: Кто ваши клиенты?
20: Писатели, какие-то компании, которым я там календари рисую, открытки, картинки всякие.
19: А вас сейчас заменил чат-GPT и другие и инструменты, которые генерируют картинки?
20: Да, видимо, да, все туда обращаются, а к нам уже в последнюю очередь.
18: Ну, а вы вообще в этом направлении работаете? Вы сами владеете вот этим?
20: Не очень.
18: Мне кажется, потому... Ну, это ваша, понятно, работа иллюстратором, вы художник, но все-таки идти в ногу со временем вам тоже нужно, и, мне кажется, используя вот такие технологии в вашей работе, вы по определению, ну, станете... Ну, незаменимым человеком. Понятно, что сейчас все-таки... А, ну, вот все говорят, что да, что там, давайте в чат GPT загрузим там промпт и до свидания. Но все равно все-таки есть вот настоящие специалисты, и видно, что ну, это круто сделано. А есть прям видно, что сделал компьютер.
19: Катя, а если выходить вот в офис, то куда?
20: Дизайнером буду искать работу. Я до этого дизайнером работала, графическим. И, ну, в какую-нибудь компанию тоже...
19: А вот какой ваш профиль? Вдруг вот потенциальные работодатели вас слышат сейчас и захотят обратиться?
20: Полиграфическая продукция, баннеры для соцсетей, открытки, опять же, календари. Сейчас вот Новый год будет скоро.
19: Я знаю, что огромное количество людей вашей профессии, ну, в том числе вашей профессии или смежной, одно время для маркетплейсов рисовали карточки товаров, а потом их быстро заменили вот эти все и инструменты.
20: Да, да, сейчас туда сложно пробиться.
19: У меня знакомый работал фотографом, как раз вот он фотографировал всякую разную продукцию для маркетплейсов и оформлял карточки, а потом...
18: Фуд-карточки?
19: Ему, не фуд, а разные там, косметика, да все что угодно, мыло. А потом люди стали, на телефон сфотографировал и загрузил во все эти инструменты. Они тебе сделали уже готовую карточку за... 10 секунд.
20: Всех нас заменяют компьютеры.
18: Да, у меня он телефон это делает.
19: Ну, тебе и ответ. Но, Кать, мы надеемся, что все-таки найдутся и клиенты, или как минимум работа интересная. Да. И
20: спасибо.
19: Хорошо оплачиваемая.
18: Ну, давайте номер страницы, что номер вам второй раз сейчас скажет книга.
19: Да.
20: 19-я страница, 8-я строчка сверху.
19: Проблема. Я художник-иллюстратор, фрилансер. Почти все лето сижу без работы. Найти новых клиентов не получается, а старые отваливаются. С сентября начну активно искать работу в офисе, но страшновато после 10 лет работы из дома. Вопрос, как все сложится?
18: С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу.
19: Ну, не надо бросаться к окну.
18: Нет, но распахнул ему навстречу новым свершением, что я...
19: А, ну окно как дверь, да?
18: Ну, конечно, бежишь, распахнув окно, навстречу тебе буре.
20: Спасибо.
19: Просто есть такое выражение, когда все двери закрыты, есть окна.
18: Чего?
19: В хорошем смысле этого слова.
18: По мне, это очень крутая строчка. Я понимаю, что она вторая в вашей жизни от нас.
19: Но желаем удачи. Встретимся через 5 лет, надеюсь, с хорошими новостями.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 46, уже 47 минут в столице.
4: А ты обращал внимание, в интернете часто сейчас девчонки публикуют такой, ну, плюс-минус, такой текст. Лет через 10 я скажу своей дочери. Однажды в компании ты встретишь громкого парня, который смешно шутит и классно играет на гитаре. В этот момент очень важно выбрать того, кто молча жарит стейки.
3: Нет, такого не видел.
4: Мамские мудрости. То есть, если вы в компании встречаете балагура и весельчака, который, конечно же, привлекает свое внимание, нужно не ему знаки внимания уделять, а тихому...
3: Тихоне.
4: Да. Но рукастому. С другой стороны, человек умеет на гитаре играть, умеет шутить, развеселит всех.
3: Я тоже не понимаю, это вообще не факт, что вам повезет, дочери. Я к вам сейчас обращаюсь. Лотерея,
4: да. Тихоня, который молча жарит стейки, может оказаться...
3: Вообще история никогда не является учительницей, она повторяется. Ну, так вот, если говорят, история нас чему-то учит. Нет, она нас ничему не учит.
4: Может быть, девочки публикуют такие тексты, вспоминают свою молодость, когда они выбрали весельчака, умеющего...
3: Ну, правильно, сама там оторвалась как следует, а дочери говорят, нет, не вздумай.
4: Выбирай того, кто тихо готовит.
3: Я-то помню, я раньше в компаниях был очень тихим.
4: И?
3: Ну, ты говоришь, там, рукастый, у меня не было никаких талантов.
4: Как-то я даже поэтому... не могу вот представить себе, что ты тихий в компании.
3: Поэтому тихий сидел.
4: Ну, всегда. Сколько тебе лет было?
3: Ну, школьником я был.
4: Ну, речь все-таки уже, наверное, о подростках, даже больше, наверное.
3: Не,
4: о совершеннолетних людях.
3: 10, скорее 12, всего. 13 лет.
4: Не-не-не, ну, тут, наверное, 15. Все-таки о совершеннолетних уже, когда взрослые.
3: Ну, короче, никого не слушайте, подрастающие девчонки. И это и есть, называется, жизнь.
4: Ваш путь, да, ваш личный опыт.
3: Да, не обязательно просто выскакивать замуж. Так ведь?
4: Можно весело петь вместе песни, смеяться над шутками друг друга. А еще одна очень популярная фраза. Это я еду, ну, как правило, девчонки в дорогих машинах, в дорогой машине, потому что там 30 лет назад я не выеживалась и сказала «да» парню на «Ладе», там, условно говоря. Mm-hmm. И вот сейчас у меня есть все.
3: Что это за мудреные опытом женщины?
4: Такие в интернете же. Они все в интернете, они на них не подписаны. Это такой, знаешь, я не знаю, как сейчас модным словом, тренд. Наверное.
3: Но они тебе как-то в рекомендации попадают или
4: часто,
3: что?
4: Часто, даже среди знакомых.
3: Мне попадается
4: просто.
3: «Сотрите мне память, чтобы я снова посмотрел это видео». Вот это мне попадается.
4: Это тоже я вижу.
3: Вот это вот чушь.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
7: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
8: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас

0: Телефон 255-45-55.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
3: Аудитория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение минувшей ночи сбили над регионами России 453 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 18 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Республикой Башкортостан и над акваторией Черного моря. Между тем, как отмечает сайт nsn.fm, российские военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Черноморск и сухогруз с военным грузом в море. Как уточнили в Минобороны, удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины были нанесены беспилотными летательными аппаратами. 10% торговых центров закроются в ближайшие полтора года в России. Опрошенные известиями эксперты ожидают прекращения работы от 150 до 250 площадок. Как говорится в материале, еще порядка 500-700 торговых центров будут перепрофилироваться в многофункциональные пространства, не выдержав конкуренции со стороны маркетплейсов. Злоумышленники начали использовать повышенный спрос на школьные товары. По данным экспертов по кибербезопасности, они создают поддельные интернет-магазины и предлагают купить канцелярские принадлежности, школьную форму или гаджеты по привлекательным ценам. Пользователь вводит данные банковской карты и коды подтверждения на поддельной странице оплаты, после чего информация попадает к злоумышленникам. Как пишет РИА Новости, аферисты также могут звонить родителям или детям, якобы от имени администрации, приемной комиссии или классного руководителя, и просить сообщить код из СМС, подтвердить данные на стороннем сайте или перейти по ссылке. Во Франции легализовали эвтаназию. Как следует из закона, который подписал президент страны Эммануэль Макрон, право на эвтаназию предоставляется людям, которые находятся на поздней или последней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Процедура станет возможной в случае, если человек испытывает из-за болезни страдания, которые не поддаются терапии. Просить о помощи в уходе из жизни смогут лица старше 18 лет, имеющие гражданство Франции или законно проживающие в стране на постоянной основе. Китайские специалисты завершили работы по подготовке к запуску на Луну аппарата Чань-Э-7. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. Запуск зонда состоится в ближайшее время. Ранее Институт космических исследований Российской академии наук сообщил, что на борт китайского лунного посадочного аппарата установлено в том числе российское оборудование. В частности, прибор под названием «Полевой мониторинг Луны», разработанный отечественными учеными. А популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут, столица, сегодня 19 августа, сегодня среда, до 20 градусов обещают синоптики, вообще комфортная погода, можно играть в футбол, кататься на велосипеде, бегать и ковыряться в саду, естественно.
3: А можно разобрать текст песни из мышеловки группы «Пикник». Вообще, мне кажется, группа «Пикник» — кладезь для нашей рубрики, где мы с помощью Алисы AI объясняем смысл песни или конкретных фраз в песне. Итак, смысл песни из мышеловки. Дали задание Алисе AI объяснить текст песни. И вот что она нам написала. «Пикник» — смысл песни из мышеловки, смысл в освобождении и новом начале. Мышеловка — метафора тягостной ситуации, зависимости, токсичных отношений, внутреннего кризиса, из которой героиня, наконец, вырывается. Строчка «Еще грязь не смыта с кожи, только страха больше нет» подчеркивает, внешние следы прошлого остались, но внутреннего ужаса уже нет. Неловкие движения в припеве — образ первых шагов после долгого заточения. Свобода есть, но привыкнуть к ней пока тяжело. Мокрый ангел с облаков и контраст то пепел, то алмаз добавляют мистики. Это и поддержка свыше, и внутренняя двойственность человека, в котором уживаются слабость и сила. У текстов Эдмунда Шклярского часто несколько трактовок, каждый слышит в них свое, и вы тоже, дорогие друзья, можете любую из строчек группы «Пикник» разобрать с помощью Алисы AI. Наверное, иногда и не нужно, да, узнавать, что имел в виду автор. Как вот ты слышишь, как ты понимаешь, если тебе песня нравится, значит, так должно и быть. Как и с любым, мне кажется, произведением. Там, стихотворением, например.
2: Потому что, ты знаешь, иногда есть фильмы, там он закончился, и ты такой сидишь и думаешь, я что-то не понял, а про что был фильм? И забиваешь концовку, там, Малхолланд Драйв.
3: Ну, знаешь, как на уроках литературы, когда вы разбирали стихотворения наших и не наших известных поэтов, и учительница объясняла, что хотел сказать поэт, что он имел в виду. А это ли он имел в виду? Всегда мы задавались вопросом. Но в любом случае, дорогие друзья...
2: Ну, прекрасно. Если у вас есть возможность, то вы можете сами дать задание Алисе AI, прочитать то или иное произведение.
3: И разобраться в нем. Да. Ну, а мы давайте обратим внимание на сегодняшнюю дату. Сегодня 19 августа, Всемирный день фотографии, день рождения русской тельняшки, день фронтовой собаки, день филателии, день почтовой марки. Александр, смотрите, сколько праздников. Что вам нравится?
2: Яблочный спас там есть?
3: Создано спецподразделение «Вымпел» в 1981 году. Яблочный спас, да, действительно, яблочный спас сегодня.
2: Тема «Яблоки». Наше все.
3: Давайте люди с телефонами Apple...
2: Ой, господи.
3: Против всех остальных.
2: Скоро вас всех на колени поставят.
3: Да уже ставят, Александр. Ну, ты знаешь...
2: Знаешь, сколько людей в интернете отказывается от айфонов?
3: Владельцев андроидов тоже не забывают. Если ты про магазины, которые удаляют приложение, потом не приходят уведомления и
2: пока
3: так далее.
2: Пока ничего не знаю, пока все хорошо у меня.
3: Ну, поживем, увидим.
2: Нет, все меняется очень быстро. Все меняется.
3: Что мы разыгрываем, лучше скажи.
2: Так, дорогие друзья, что мы разыгрываем? А разыгрываем мы, внимание, наверное, я так думаю, может быть, и не совсем это правда, но мы разыгрываем приглашение на двоих в аквапарк «Карибия». Что такое аквапарк «Карибия»?
3: Что такое аквапарк «Карибия»?
2: Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня, снежные комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей от спонсора АО «Карибия».
3: Ждем ваши заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: Пользуюсь лет 15 яблочной продукцией, менять не планирую. Виталий нам написал. Виталий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Мы с Виталием в одной команде. Александр за все остальное.
2: А сегодня нечетное число, преимущество на вашей стороне. Как на Руси называли дикую яблоню? Кручка, душка или лешовка?
4: Кручка.
2: Как? Ничего я не слышу.
3: Виталий.
2: Виталий, вы где там?
4: Первый.
2: Вы не пропадайте, а то мы вас отключим. Это последний. Лешовка. Народ считал, что такие кислые яблоки мог съесть только леший. Символом чего является яблоня в русском фольклоре? Невинность, плодородие или гибкость?
4: Плодородие.
2: В свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. Невинность. Именно поэтому. Как называется самый массовый в мире сорт яблок, который часто можно встретить в супермаркетах? Не только в наших, вообще по всему миру. Самый продаваемый, самый выращиваемый. Red Delicious, Granny Smith или Golden?
4: Golden.
2: Я тоже думал, что Golden. Но Red Delicious долгое время остается одним из самых выращиваемых и продаваемых сортов в мире благодаря товарному виду и хорошей лёжкости. Может долго лежать. Хотя вкусовые предпочтения со временем, конечно, меняются у людей. Но вы пролетели.
3: Извините. Почему? Один правильный ответ есть, нет?
2: Какой?
3: На второй вопрос.
2: Нет,
3: Игорь. Неправильно, да?
2: Нет.
3: А, Виталий, извините, я старался. Вы сейчас что, своей качественной связью у нас всех яблочников подводите?
2: Да, это, конечно, нехорошо, Виталий. Ну ладно, если у вас не яблочный телефон...
3: Сейчас подумал о том, что ты тоже своей лёжкостью хвалишься.
2: В смысле?
3: Славишься даже, не хвалишься, а славишься. Вот так будет точнее. А, ну что, андроиды, вам достаточно на один вопрос правильно ответить, и вы победите.
2: Да.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше. Кто у нас на связи?
3: Доброе утро. Телефон Android. Муж в свое время отговорил от яблочного. Юля нам написала. Юля, а ваш муж хитрец. Доброе утро.
2: Решил сэкономить, да?
4: Да нет, на самом деле у меня хороший телефон, но просто Android.
2: Ага. Символом чего у средневековых алхимиков было яблоко? Порока, знания или силы?
4: Возможно, силы.
2: Один вопрос отделяет вас, всего один. Но вы можете тоже пролететь, если будете дальше так продолжать. Знание. Нет. Вы уже ответили сила.
3: И два раза мимо.
2: Знание. Немецкий поэт Фридрих Шиллер мог настроиться на творческий лад только в том случае, если на столе в его кабинете была тарелка с яблоками именно в таком виде. В каком? Порезанные ровными кубиками, перетертые в пюре или гнилые?
4: Порезанные ровными кубиками.
2: Гнилые. Был у него такой вот приходик.
3: Последний шанс.
2: Любил их обсасывать, да. В каком российском регионе исторически славились своими яблоками и садами и даже стали своего рода яблочным брендом?
4: Угу.
2: Алтай, Тульская область или Курская область?
4: Ну, пусть будет Курская область. Ближе туда, либо Тульская.
2: Ну, так Курская. Какая?
4: Курская.
3: Курская.
2: Курская. Это Тульская область. Знаменитые тульские сады и яблоки были известны еще в 19 веке. Регион активно развивал плодоводство, и яблоки стали частью его гастрономического образа. Тульская область.
4: Да,
2: ну, конечно, пастила знаменитая. Тоже там делают.
3: И в пряники, наверное, же джем добавляют. Или нет?
2: Яблочный, ну, наверное, добавляют.
3: Ну, там разные
2: там
3: добавляют.
2: Много сейчас добавляют. И мяту добавляют.
3: Все добавляют, да. Ну что, не выяснили мы так этот извечный спор, не решили, кто же круче, яблочники или андроиды.
2: Да, забавно. Это судьба или просто так
3: каждый
2: получилось?
3: Каждый останется при своем мнении.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
12: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. ОКР 110-54-76-029-890.
13: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
14: УКРН 102-77-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 37 минут в столице. Сегодня 19 августа, синоптики обещают нам до 20 градусов, теплую погоду. Правда, будет такой легкий ветерок дует сейчас. Курьеры в Новосибирске являются самыми быстрыми в России. Летом они успевают доставить еду из ресторана в среднем за 9 минут, свидетельствуют данные исследования. На втором месте по скорости курьеры из Уфы, которые справляются с заказом в среднем за 13,2 минуты. В Ростове-на-Дону блюдо из ресторана доставят клиенту за 13,7 минуты. А в Краснодаре почти за 14 минут.
3: Но, в смысле, когда оно будет уже готово, а не с момента заказа?
2: Я не знаю.
3: Доставят, наверное, да.
2: Ну, я думаю, да. Но вопрос в том, где еще вы, откуда вы заказываете, где находится ресторан. Я, честно говоря, не знаю, как это считали. Может быть, какие-то определенные расстояния. Там, допустим, ресторан находится в километре 2-3 от дома. Наверное.
3: Я тут видел статистику, мы с тобой это обсуждали, о том, сколько людей, и я сейчас точно процент не назову, чтобы не вводить никого в заблуждение, но он достаточно большой, заказывают доставку продуктов в себе в квартиру, даже если, условно, магазин, из которого ты заказываешь, находится в соседнем доме или в твоем доме. Просто чтобы не идти в магазин. И это не там тяжелые 5-литровые бутылки воды, а это, ну, может быть, какой-то самый минимальный набор продуктов.
2: Ну, то есть не понял я.
3: Ну, не спускаются вот из дома, чтобы купить продукты.
2: А заказывают?
3: А заказывают их, да. Mm. Хотя понимают, что продукты будут дороже. Ну, и плюс доставка.
2: Ну, в смысле, а продукты, наверное, стоят тех же денег?
3: Плюс... Нет, дороже.
2: Ну, там просто за доставку платишь. Ну, вот есть магазины, которые вообще делают бесплатную доставку.
3: Ну смотри, вот когда ты в ресторан, да, и ты хочешь работать вот с этими агрегаторами, ты от своей цены, которая у тебя в ресторане, делаешь наценку еще там, я не знаю, процентов 40, а иногда и 50, потому что у тебя этот агрегатор забирает 30-40, у кого-то 50% от цены заказа.
2: Я тебе поэтому и говорю, есть помимо предприятия, которые используют своих курьеров. Я не знаю, это платят они что-то. То есть они работают, минуя агрегаторы.
3: Я никогда не считал, Саш, но практически уверен, что дешевле самому спуститься в магазин и купить продукты дома, нежели заказать их через агрегатор.
2: Угу. Ты уверен?
3: Ну, я в этом моем дешевле. Практически
2: Протертые
3: уверен.
2: Протертые тапки.
3: Ну, давай сейчас еще твое время.
2: Зашел,
3: да?
2: Купил лишнего.
3: Каждый сам выбирает. Есть возможность, пожалуйста. Ну, согласись, что сейчас, когда ты заказываешь доставку, ну, там еще лет 20, наверное, назад, когда ты пиццу заказывал, там, ты ждал 1.5-2 часа, а сейчас через полчаса тебе не привезли, ты уже пишешь гневные отзывы, где мой заказ, и недовольно встречаешь курьера.
2: Это требование времени, потому что раньше тоже ездили на лошадях. Ну, мы сейчас что, давайте на лошади пересядем.
3: Нет, я к тому, что к хорошему быстро привыкаешь, Саша.
2: Ну, конечно, да, это и есть развитие.
3: 10.41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 48 минут в столице, сегодня 19 число, уже среда, на этой неделе, напоминаю, у нас экскурсия, кто ее выиграл, для тех, кто ее выиграл,
3: да,
2: большая будет экскурсия, потому что давно не было экскурсии у нас.
3: Тут нешуточные дебаты развернулись, сейчас уже нет времени, и сторонники доставок свою математику прислали, и сторонники хождения в магазин, мы сейчас не будем спорить, если у вас есть возможность, если вам так удобно, то, конечно, делайте так, как хотите.
2: Я тоже не понимаю, что тут спорить. Не хочешь, не ходи.
3: Ну, многие
2: не
3: же заказывай. Пытаются, знаешь, доказать, что вот это выгоднее или это лучше, потому что сами так не делают или, наоборот, делают. Вечный спор. Ладно, дорогие друзья, мы, Саш, вдвоем до конца лета. Увидите нас троих в ближайшее время только 29 и 30 августа на фестивале «Легенда» в ДК Горбунова.
2: Да.
3: Ян в отпуске, отдыхает, передает всем большой привет. Ну, а мы в мужской компании будем дорабатывать.
2: Прям дорабатывать?
3: Ну, я имею в виду с удовольствием, с огоньком, но дорабатывать последние две недели лета.
2: Да, дорогие друзья, потому что последние две недели я сегодня уже думал даже про Новый год, там, про
3: ты
2: его организацию.
3: Ты начинал думать про него еще в начале лета.
2: Но вот эти последние дни, я очень надеюсь, что сентябрь будет еще теплый, даст нам возможность.
3: Бабье лето обещали. Но я надеюсь, обещали? Что в эти две недели еще будет тепло и можно будет комфортно в футболке и шортах погулять. Ладно, ну, дорогие друзья, хорошего вам дня, берегите себя и до завтра.
2: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии в Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. В Лисках вновь ищут подрядчика на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части города с начальной ценой 489 миллионов рублей. Работы разделены на 5 этапов: строительство тепловой камеры, теплосетей и котельной, систем по второму и пятому пусковым комплексам, а также устройство дистанционного контроля. Завершить все работы нужно до 30 декабря 2027 года. За первые 7 месяцев 2026 года с отравлением грибами госпитализировали 20 жителей Воронежской области. Смертельных случаев не было. В июле количество пострадавших выросло почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием, с 7 до 20. Реальное число отравившихся может быть больше, так как часть обратившихся в поликлиники не учтена. В регионе растут бледные поганки, их часто путают с шампиньонами, ложные опята и мухоморы. Впрочем, отравление могут вызвать и съедобные грибы при неправильном приготовлении или старые, накопившие токсины. Минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и 4 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
4: В Краснодаре 34-летний мужчина пришел в гипермаркет электроники, ну, видимо, чтобы там выбрать себе что-то подходящее, но пошло что-то не так. Сначала он просто изучал товары, а потом начал методично сбрасывать телевизоры с витрины. Да не один, не два, а целых 15 штук. Упавших добивал ногами. В общем, что его выбесило, пишут, неизвестно. Ну, как неизвестно, ребят? Все давно известно. Конечно же, там было много телевизоров и ни одного радио.
5: Радио.
4: Нашего радио. Друзья, у нас нет ни одного телевизора, мы вас не выбесим. Всем привет!

0: Радио Кафе. Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: День такой.
1: День, с приметами которого я категорически не согласна.
2: Так.
1: Достаточно
2: вычурно
1: сказала.
2: Список.
1: Ладно, там ссоры, злость, тяжелый труд, это нормально, это нам подходит. Жадность хорошо, не практикуем сегодня. Угу. Но вот убийство насекомых. Я понимаю, конечно, что не мы их в этот мир приводили, не нам их выбирать, но все-таки давайте обсудим. Можем ли мы комара назвать насекомым? Можем. Хотя не каждый человек является человеком, возможно, и не каждый комар достоин гордости. Его звания насекомого, но с ними что-то произошло. Не знаю, как у вас, у меня последние несколько дней дома какое-то полчище.
2: Комаров?
1: Да.
2: Нет, у нас исчезли комары, зато появились мухи. Дерзкие, невозможно.
1: Кусучие уже в августе.
2: Да, уже
1: мои
2: вот эти вот какие,
1: мухи.
2: Прям вот зверюги такие. Они, видимо, поднабрали злости, что ли, за два прошедших месяца, или не знаю. И главное, какие-то сумасшедшие просто. Тапком ее не убьешь. Ее просто не поймаешь, не догонишь.
1: Мухобойка.
2: Она летает, как я не знаю кто. Ну, только электрическую надо покупать, наверное, вот эту вот, которая отстреливает их электричество.
1: Я бы хотела этим заниматься.
2: Да. По-моему, 1000 рублей на маркетплейсе стоит.
1: А что? Кстати, не такая плохая подработка. Я была бы как ведьмак. Значит, все говорили, вот, она идет, Карина. Но тот был кто-то, Геральт из откуда-то из Риви. Я была Карина с поселковой.
2: С мухобойкой.
1: С электрической мухобойкой, да. Все говорят, не могла бы ты убрать из нашего дома вот эту нечисть? Я говорю, конечно. Конечно. Но у меня мальвинка такая была седая. Ну, в общем, я для тех, кто знает только ведьмака. В общем, я не знаю, какие бы ни были приметы, я собираюсь тапочек, подушечку, вообще все, что
2: все-таки
1: плохо летит.
2: Применить.
1: Да-да-да. И вот этих вот кровососущих прибивать
2: лучше
1: усильно.
2: Всего фумигатор, мне кажется. Ты
1: не
2: знаешь,
1: работает.
2: Не напрягайся. Да?
1: Да.
2: Не берет ваших зверей.
1: Сегодня и вчера не взял.
2: Надо
1: да,
2: же.
1: Да.
2: Все,
1: то
2: это не адаптировались.
1: Ага, то ли он говорим. Сломался. Я пока не
2: да,
1: знаю.
2: Ну да, а может быть, у него жидкость закончилась. Ты знаешь, проверь на всякий случай. Он может в розетке висеть, но там внутри ничего. Пустота.
1: Вы знаете, что это я сейчас слушателям хочу пожаловаться. Конечно, сегодня не понедельник. Никогда нужно говорить, что вам не нравится. Но я оказалась вот сейчас в коллективе из 3 дев исключительно. То есть вот осталась я и 3 девы.
2: Да, да, да.
1: И они вот, вы слышите сразу эти нотки? Может, же жидкости не было в фумигаторе. Сейчас, я уверена, у второго за стеклом еще другой вариант. Вон он на меня смотрит.
2: Косит лиловым глазом.
1: Там им точно всегда есть что сказать с этой своей скрупулезностью. Ой, ладно. Ладно, я еще подержусь немножко. Записки пишем. Дихлофос говорит. Ага, а спать я как буду, умники. А если дихлофос от дев помогает? Разве что только так.
2: Так. По-моему, кто-то претендует на темную. Все-таки вот ждет она ее, да? Ожидается. Нет, для нее даже не темная. Страшна. Мы пригрозили уборкой 1 сентября. Всемирным днем уборки, я бы сказала. Вот, потому что, ну, как 1 сентября раньше считалось началом года, да, прям такого именно года-года. Поэтому в Новый год надо входить с чистыми помыслами, душой. И помещениями.
1: Ладно, ладно. Ну, как говорится,
2: сопротивляется. Карина пока сопротивляется. Да. Вот, я знала, куда будут переведены эти стрелки.
1: Ой, так, что сегодня? Какие-то есть интересные праздники?
2: Предлагаю песню послушать, а потом уже к праздникам перейти.
1: Уже как будто не до них. Я пойду яблочки есть. Такой намек.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Но есть какое-то ощущение, да, что день мы недообсудили, вот вообще, недоразмусолили вообще.
2: Столько праздников сегодня, между прочим. Ну вот помните, был не так давно, собственно, Медовый Спас. Прям вот совсем, казалось бы, недавно.
1: Мёд ела, помню.
2: Уже второй. Уже второй яблочный Спас тот самый. Ну, сегодня. Класс. Да, пришел Спас, яблок припас.
1: Угу. А я как раз сижу и говорю Лене, что-то как-то вот август идет вовсю, деревья уже плоды свои приготовили, я еще ни одну шарлотку не испекла.
2: Плоды приготовили.
1: Плоды приготовили.
2: А ты не приготовила шарлотку. Они тебе плоды, на.
1: Да, как ко мне деревья с плодами, а я как будто, понимаете, от них взяла и отвернулась. Нет, ну нужно печь уже неистово.
2: Они уже их сбросили неоднократно, некоторые тележками уже вывезли на, так сказать, помойку.
1: Кто-то вывез тележками, кто-то занялся, понимаешь, переработкой для дальнейшего процесса брожения.
2: Ничего себе, я-то надеялась для закрутки в банке трехлитровой под названием сок яблочный.
1: Кстати, там, ну, тоже буква «С» присутствует в начале.
2: Уксус!
1: Уксус!
2: Наверное.
1: Уксус. Либо сок, либо уксус. Вот
2: чтобы после брожения не происходило, в результате все равно получается яблочный уксус.
1: Вот, вот. Все, пожалуйста.
2: Ой, так, ладно, еще сегодня у нас Всемирный день фотографии, потому что 19 августа 1839 года, представляете, как давно? 1839 года. Французская академия наук представила миру первый дагеротип, но вот этот вот, такую пластинку, короче, да, звучит как дегенерат, но дагеротип.
1: Дагеротип. Это замечательно. Я забираю себе это обзывательство.
2: Будешь всех дагеротипами
1: обзывать. Да, вот так вот иногда смотришь на кого-то и думаешь, ну, прям впрямую ты не скажешь, но какой-то вот дагеротип интересный.
2: Тип непростой. Что-то в нем подсказывает, что немножечко дагера.
1: Супер. Так.
2: Вот. Ну, это такая медная пластинка, которая там покрывалась тонким слоем серебра, потом там чем-то обрабатывалась. В общем, колдуй.
1: Мог бы быть кулон, а нет.
2: Да. Получилось четкое такое изображение. И там проявлялось оно вообще парами ртути. Фотография была довольно опасна для здоровья. И в единственном экземпляре. Фактически это... Как вот эти фотоаппараты назывались, которые одну фотографию выплевывали из себя?
1: Дегеротипные фотоаппараты.
2: Нет. Которые потом уже появились в 2000-х.
1: Кодак.
2: Нет. Ну вот эти, которые... Ну что, у тебя не было такого фотоаппарата?
1: Панасоник. Я сейчас вообще сделаю тысячу реклам. Ну, подожди, одна фотография.
2: Ты фотографируешь, да, она у тебя тут же вылезает из этого фотоаппарата.
1: С белыми штучками по бокам.
2: Да, с белыми штучками по бокам.
1: Полароид, фу, вот, спасибо. Думаешь, вот. Я сама, мне в ухо подсказали. Потому что там еще две девы, они такие вещи не забывают.
2: Это она. Вот, то есть получается, что тогда это был, по сути, такой полароид. Но только вот на медных пластинках и изображение.
1: С ртутью, да. Хорошо, хорошо.
2: Ой, а сейчас какой вообще путь преодолел? Фотография мощная и масштабная, да, сейчас у каждого этих фотографий в смартфоне просто
1: хоть
2: миллиард.
1: Хоть так же говорят, да?
2: Одни котики, конечно же, в основном.
1: Да, цветы почему?
2: Да,
1: в их полной пестроте, да. И вообще, вот понимаете, фотография преодолела с 1839 года такой путь и дошла до нашего сообщества, наше радио Воронеж, ВК, где мы взяли тему, связанную с фотографией. И она, ну вот, понимаете, сегодня прям бахнула. Но об этом мы расскажем уже, наверное,
2: позже.
1: Да, минут так через 15. Все.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. $100.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
0: Наши новости.
13: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В РИУ губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии в Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%. Дизтоплива выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается до 25-30%, дизтоплива до 70%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в 1 бак и запрет на тару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, жители региона уже интересуются ситуации с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Это были новости региона.
14: Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Ну что ж, перейдем к нашей вишенке, к нашей искорке, к нашей радости, к теме, которую я придумала для сообщества нашего радио Воронеж ВК.
2: К Всемирному дню фотографии явно старалась.
1: Приурочена она, конечно, и хотелось бы с нашими обсудить, ну что хотелось бы, получилось вовсю, на всю катушку. Вопрос такой, что для вас в мире аватарок и публичных альбомов, да, ну социальных сеточек, сами поняли, о чем речь, является абсолютно неприемлемым? Вот смотрите на кого-то и думаете, ну, зачем же ты это выкладываешь? Лучше бы оставили где-то для дома, под завесой какой-то тайны, в дальнем альбоме, желательно под подушкой в черном чулане. А ты, пожалуйста, раз и вот на...
2: Хвастаешься. Это, знаешь, не просто так все же. Все равно, так или иначе, это все хвастовство.
1: Кто-то, да-да-да, кто-то ради хвастовства, кто-то ради того, чтобы найти свою половину, кто-то ради наживы, рекламы чего-то. Да.
2: Согласна.
1: Кто-то, возможно, для того, чтобы к себе потребовать чрезмерное внимание, возможно, даже с точки зрения жалости. Ну, в общем, цели-то...
2: С точки зрения жалости. Смотрите, какой я худесенький, малесенький.
1: Ну, да. Я думаю, именно так. В общем, у всех разная эмоция, наверное, вложена в аватарку, но не каждая кажется для нас адекватным. Кто-то против фотографий в купальниках.
2: И опять, у всех же разные какие-то восприятия, да? Вот, ну, там, для тебя... Тебе не нравится фото в купальниках на аватарке, потому что ты считаешь, что это неприемлемо.
1: Потому что я не могу такое выложить.
2: Мне обидно.
1: Ну, конечно, обидно. Вы меня бесите.
2: А кто-то, наоборот, считает, ну, почему? Вся, так сказать, это... Можно сказать, душа наружу у человека.
1: Ежели хороша.
2: Он готов поделиться, да, вот всем, что у него есть.
1: Даже во всех смыслах. Опять же, ну, мы же любим осудить и обсудить. Вот по большому счету. Есть разные критерии. Одно дело, фотография. Да? Ну, вот у какой-нибудь гальки, говорю, на курортах Борового. Гальки там от 18 до 25. Мы посмотрели и подумали, ну, пусть выкладывают. Другое дело, Галина Степановна. А если она еще является учителем, например, какой-то школы, вот ей можно такую аватарку выставлять или нет?
2: Это же было известно какое-то дело, там, не знаю, лет, наверное, 7, может, 8 назад. Ну, у меня с годами, летами все плохо. Время вообще существует какой-то странной категории, оно то сжимается, и тебе кажется, что это было буквально вчера, то растягивается, и ты не понимаешь, господи, это было вчера, или все-таки это было там 7 лет назад. Вот, поэтому я не ручаюсь за период, но как-то довольно давно была такая история, что учительница выложила как раз вот там какую-то фотографию свою в приличном виде, не обнаженка, не нюцы она скидывала в социальные сети, а вот, ну, где-то там на пляже, на курорте, опять же, в купальнике. И целая история. Конечно же, дети стали пересылать эту фотку друг другу очень быстро. Ну,
1: потому что они соскучились за летние каникулы по своей учительнице. Это же понятно.
2: Именно так. И все это обсуждать, понятное дело, в своих там каких-то... Ну и все, пришли родители, начался вот этот...
1: Шумгам.
2: Да.
1: Матери, наверное, были недовольны. Ни одному отцу от этого плохо не стало. Правильно понимаю?
2: Мы не знаем, я не помню, какой там внешний вид был у этой учительницы. Может быть, и отцам плохо стало. История об этом уже теперь умалчивает. Там сам факт. Может ли человек определенной профессии выкладывать в незакрытый аккаунт какие-то вот, ну, подобные фотографии, даже если все прям...
1: Да,
2: там.
1: Потому что ваши малолетки не должны сидеть в соцсеточках.
2: Да.
1: Вот, давайте начнем с
2: этого. До 16 не
1: там и
2: туда.
1: Так, вообще-то, когда ты туда заходишь, должен возраст вести. Если он ниже какого-то, тебя туда пускать не должны. Так что, в общем-то, все сходится. Ну, я сама не уверена в этом мнении, так сказала для красного словца. Я нашла еще какую-то статью, недавно читала, в которой говорится, что, например, зумеры сейчас все фотографии в купальниках, там, с голым торсом считают абсолютно кринжатиной.
2: О,
1: постыдно
2: они.
1: Перевожу.
2: Пуритань-то у нас какие пошли.
1: Да-да-да. Якобы у этого сразу просматривается определенный подтекст. И если ты такое выкладываешь, значит, ты, ну, в поисках каких-то приключений, возможно.
2: Они не лишены ума, зумеры, между прочим.
1: Да.
2: Вот опыт подсказывает, что примерно так обычно всегда и бывает.
1: Но с другой стороны, вот если посмотреть какие-то семейные альбомы, там есть много пляжей Лазаревского лучше. Бабушка, дедушка, все стоят не вот в этих шортах новомодных. плавках, в нормальных плавках таких, в которых удобно нырять. И,
2: ну, как бы в тигонке.
1: Конечно, фотографируется без всяческого злого умысла, просто в той одежде, которая максимально подходит для пляжного отдыха.
2: Ну, кстати, да. Тут тоже согласна.
1: А вы говорите, тема не зашла.
2: Ну, подождите, подождите. Знаете, на самом деле, Карин, вот смотри, тогда же эти фотографии не выкладывали никуда, когда как раз это все было. Это все хранилось где-то там, опять же, в каких-то семейных альбомах. Но при этом, надо отметить, семейные альбомы тоже ходили по рукам во время каких-нибудь дней рождения.
1: Конечно.
2: И точно так же все разглядывали.
1: Ты
2: в общем,
1: ты
2: не
1: только
2: чтобы
1: понимаешь.
2: Это вещи разного порядка. Все примерно одинаково.
1: Да. Ты только куриную ножку, карту собрался тянуть, а тебе уже...
2: На альбомчик посмотри.
1: Пожалуйста, бикини. Да, 1969 год. Вот и думайте. В общем, вы поняли, какую тему мы хотим сегодня обсудить.
2: Обширную.
1: Да, что для вас в мире аватарок и вот публичных альбомов является неприемлемым. Писать куда? Да в сообщество нашего радио Воронеж ВК. У нас сегодня билеты на концерт «Люмисфер. Мировые хиты в парке при свечах» на 22 августа. Все, мы все.
0: Радио Кафе.

0: кафе «Маяковский».
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране

Я такой же, как они, человек прямоходящий. Две руки и две ноги, три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически не.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На выборы депутатов Госдумы по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она уточнила, что в зарегистрированных федеральных списках указано примерно по 300 кандидатов от каждой партии. Как напоминает сайт nsn.fm, выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 число. Правительство России направит дополнительно около 500 миллионов рублей на компенсации пострадавшим от паводков в Дагестане. Как уточнили в Кабмине, речь идет о расходах региона на выплаты финансовой помощи гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим, превысил 12 миллиардов рублей. Медведь убил 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Это случилось в республике Алтай. Как сообщили в МЧС, медведь вытащил женщину из палатки на турбазе «Исток» на берегу реки Бии. Хищника пытались отвлечь местные жители, но безуспешно. Сообщается, что туристка отдыхала со своим молодым человеком, который накануне сделал ей предложение. Прокуратура республики Алтай начала проверку всех обстоятельств этого происшествия. Обеспеченность детей местами в яслях за 6 лет выросла в 48 раз. Об этом отчитались в Минпросвещении России. Как говорится в сообщении ведомства, с 2024 года в стране сохраняется высокая доступность дошкольного образования для детей ясельного возраста. По данным на 1 августа, всего 591 ребенок в возрасте до 3 лет не обеспечен местом. Число инфицированных лихорадкой Эбола в Конго превысило 5000. Число умерших составляет 2378 человек. Об этом сообщило Республиканское министерство здравоохранения. Вспышка Эболы, которая началась в Конго и Уганде 15 мая, уже стала второй по смертоносности за всю историю наблюдений этого заболевания в Африке. Самая крупная вспышка лихорадки произошла в 2014-16 годах. Две трети россиян имеют избыточный вес, половина из них – ожирение. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева. В беседе с РИА Новости она уточнила, что вес некоторых россиян настолько велик, что человеку тяжело передвигаться и у него развиваются тяжелые осложнения. Эксперт добавила, что на этом фоне в стране активно разрабатываются меры профилактики ожирения. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Оказывается, россияне перестали искать смысл жизни, исходя из данных одного исследования. И сейчас самый популярный вопрос в поисковике – как найти себя? Также россиян интересует, как понять, чего я хочу. А вот тот самый вопрос про смысл жизни, его стало на 43% меньше, чем 6 лет назад.
4: Все нашли уже.
3: Да, все нашли. И что удивительно, нет ни одного вообще запроса о том, как найти волну радиокафе «Маяковский». Но я думаю, здесь ответ на поверхности.
4: Знают. Конечно. 107 FM.
3: Приветики всем, кто с нами.
5: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: Жириновский. Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Какую чудесную статистику я нашла, сейчас буду рассказывать. Очень полезно для всех тех, кто еще одинок и, возможно, ищет свою...
2: И перспективен.
1: Как ты хорошо.
2: Одинок? Так, так, так.
1: Лен, это обидно. Одинок и перспективен.
2: На что уже с тебя взять?
1: А мы что, списанные какие-то, да?
2: Да, записанные. Ты знаешь, в ЗАГСе. Уже записанные.
1: Скучно, грустно, ладно.
2: В запас.
1: В общем, про перспективных. Россиянки, оказывается, интересуются знакомствами с иностранцами. Ну, это вообще как будто бы было всегда, да?
2: Да.
1: И для первого свидания большинство все-таки выбирает соотечественников. Соотечественников. Угу. Да, вот как-то так это пишется. И слышится тоже. Значит, было исследование. Спрашивали люди. И, значит, более половины, целых 51%, говорят, что иностранцы, конечно, хорошо, но предпочли бы они встретиться с россиянином.
2: Угу. Вот. Да, хорошая. Статистика.
1: Да, 51 против 22 это те, которые с иностранцами. При этом, если все-таки уточнять у дам, ну, кого бы из иностранцев они выбрали, да?
2: Наших
1: вот у этих,
2: не берем, берем да, только зарубежных.
1: Вот у этих 22. Они говорят, ну, Италия, Беларусь.
2: Вот так вот.
1: Да, да.
2: Вот так вот.
1: Самые привлекательные страны для знакомства.
2: В принципе, я их понимаю. Италия – это всегда живо, весело. Угу. Там, не знаю, ты будешь на подъеме, энергия будет кипучая, бить ключом. Весело тебе будет просто без конца, ты не соскучишься. Там просто скучать будет некогда.
1: Некогда.
2: Потому что эмоциональные. Угу. А итальянцы, они же такие шумные, эмоциональные, такое вот все.
1: Ну, в фильмах, бурлящее. По крайней мере, так, да.
2: Ну, с юмором, с своеобразным итальянским.
1: Наверное, если его поймешь.
2: Я думаю, что это, в принципе, близко нам, угу, немножечко по менталитету. Ну, а Беларусь, ну, свои родные. Ну, во-первых, нет языкового барьера,
1: никакого,
2: ежу понятно.
1: Да.
2: Ну, а во-вторых, ты всегда будешь сыт, накормлен.
1: При картохе.
2: Да, у тебя все
1: там
2: будет
1: паста,
2: хорошо.
1: Здесь картошка.
2: Такой, то есть, угу, ты, ну, обеспечен будешь всем необходимым. Угу. Может быть, не прям там супер-мега-богат,
1: но трикотаж,
2: но стабильность
1: будет. Колбаса.
2: Трикотаж. Обязательно будет.
1: И некое «ж» тоже будет. Ну, кстати, да, вот вообще, когда спрашивали респондента о главных плюсах, например, отношений с соотечественниками, они, конечно, называли общий менталитет и схожее чувство юмора. Потому что это на самом деле важно. Ты ему что там, старый Новый год, а он хихихаха, ничего не понимаю. Хотя это и не шутка, это настоящая быль. Потом языковой барьер, само собой. Ну и вообще с человеком из твоей страны гораздо проще представить совместное будущее.
2: Да.
1: Да, не нужно никому никуда переезжать, вот, да, ну, и из-за этого, собственно, по словам отвечающих, больше доверия. Ну, вообще...
2: Ну, вообще, на самом деле, много есть стран, которые нам, мне кажется, в том числе близки по
1: менталитету,
2: ну, по каким-то, да, угу, признакам. Там та же Испания, ну, она глобально-то не сильно ушла тоже от нас, мне кажется, вполне, в общем-то, нормально, тем более, что испанский язык довольно легкий. Осталось только найти легких испанцев. Ладно. Желающих познакомиться.
1: Не,
2: вообще,
1: ну,
2: в принципе.
1: Те, кто перспективный, как говорит, да, Ленка, они смогут. Но самое главное просто, чтобы было бы желание.
2: Да.

0: Жуковский.
1: Вот это они на нас накричали, ладно?
2: Ну, ага, такие.
1: Мы не горды, мы стерпим, что-то, какие варианты.
2: Так, давайте, знаете, еще какую тему обсудим? Да, мы про знакомство с иностранцами поговорили.
1: Поговорили, было.
2: Переходим к практической теме. Что случается после знакомства? Конечно же, дети.
1: Сразу?
2: Ну, как-то так, буквально. Быстро время летит.
1: Некая свадьба?
2: Молниеносно. Но это априори.
1: Априори, все.
2: Это само собой разумеется.
1: Ладно, тогда хорошо.
2: В общем, россиян спросили. Или тоже не только куда щемить, если вдруг так хочется почему-то неожиданно, причем молодцы какие, они сказали, что никуда щемить не хочется, хочется жить со своими,
1: да,
2: главное,
1: да,
2: чтобы хорошие. Вот, и еще спросили россиян, кому из детей готовы купить отдельную квартиру, но, то есть сыну или дочери? Ну, и в принципе.
1: Ну, дочери, конечно, ответили.
2: Вот, так большинство и сказало, что дочке нужно обязательно обеспечить отдельное
1: это
2: жилье.
1: Это логично.
2: Ну, получается, что а где логика-то?
1: Ну, того второго как бы...
2: Не жалко. Подожди, подожди, я что-то не понимаю, ты мать сына или мать дочери? Сейчас такая Карина, я сама дочь.
1: Я сама дочь, это первое, а так я... И поэтому я исключительно за дочерей. Но мужчина их украшает формируют что? Ну, конечно, какое-то достигательство, некие сложности для того, чтобы им вот развиться самим.
2: Надо, чтобы были такие возможности.
1: Надо, чтобы были
2: заданы,
1: такие возможности.
2: Да? Вот да, отсутствие квартиры, например.
1: Да,
2: замечательная возможность развиться.
1: Ну, слегка вот какая-то, может быть, некая Спарта. Немножечко вот таким маленьким пиночком с этой житейской скалы. И все, говоришь, иди сам работай, бери свою ипотеку. А иначе что? Девчонки, они и так, они умненькие, скрупулезные. Но им нужно просто немного помочь. А ты понимаешь, она...
2: Мне кажется, это вообще идет из какой-то древности, что приданое обязательно у дочери должно быть. Вот почему сейчас уже нет никакого приданого, но действительно большинство, как ты говоришь, вот точно так же и разделяют твое мнение и говорят, что вот дочери надо.
1: Ну вот смотри, не было у дочери квартиры, встретила она красавчика, неважно кого там, русского, итальянца или белоруса, как мы только что выясняли. Вышла за него замуж и переехала вот на его жилплощадь. Даже жили они не очень долго и, возможно, не очень счастливо. Родили детей. Однажды он ушел за хлебом и почему-то...
2: Остался на мусорке.
1: Нет, почему-то он, конечно, вернулся, потому что квартира была его, вот, но предложил ей, как бы, чтобы она тоже ушла за хлебом и, возможно, не возвращался. Ну, куда денется? Все, влюбится и женится в следующем, но это уже будет потом. Ей нужна своя жилплощадь для того, чтобы идти туда.
2: Практично подходит Карина к вопросу. А пока дочь где-то там в замужье, мы эту квартиру будем сдавать.
1: Да,
2: и получать деньги.
1: Это вообще не важно, это разберемся.
2: Все, бизнес-план готов.
1: А мужчина остался без жилплощади. Ну и что, на вокзале поспит? Чай не барин, не принцесса.
2: Ой, нет, я вообще придерживаюсь абсолютно третьего мнения, что ни одному, ни другому, если честно, пусть сами зарабатывают,
1: как-то, да?
2: Платят свои ипотеки и вообще пробиваются в жизни.
1: Она вообще жесткая.
2: Сурово.
1: Вы,
2: да,
1: с ней
2: у нас
1: там
2: Спарта, дай дорогу.
1: Не забалуешь. Мы на рекламу прямо сейчас прервемся.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
8: «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В РИУ губернатора Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии в Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%, дизтопливо выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается до 25-30%, дизтоплива до 70%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в один бак и запрет на тару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, жители региона уже интересуются ситуации с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Я тоже хотела бы поставить крест, но не на рок-н-ролле, а на мужских аватарках, которые сняты в профессиональной студии. Я сейчас сразу должна оговориться, мы же здесь высказываем свое личное мнение, да?
2: Да, тема у нас просто сегодня такая, понимаете, мы решили порассуждать, какие фотографии на аватарке не хороши.
1: Да,
2: прямо
1: для вас
2: с нашей точки зрения не хороши.
1: Да.
2: И вот Карину подбешивает, в принципе, не только на аватарках, но и вообще в альбомах, вот этих,
1: в альбомах.
2: Соцсети выкладывают.
1: Да.
2: Да.
1: Мужские студийные фотки. Не, они меня не подбешивают.
2: Казалось бы, не топлес.
1: Конечно.
2: Не нюд. Ничего.
1: Там может быть и такое. Дело не в этом. Ты когда смотришь, да, можно получить эстетическое удовольствие. Вопросов нет. Но дальше, когда я начинаю думать, а что это с вами был, молодой человек, уважаемый, или не молодой?
2: Что вас занесло в эту фотостудию?
1: То есть я пытаюсь представить себе среднестатистического мужчину, который... Нет, извините, пожалуйста, еще раз, если у кого-то такая фотография, и как-то вы можете за это пояснить. И вы только, значит, сидели и говорите, хочу себе аватарку настоящую. Алло, здравствуйте, это студия фотографий. И я бы хотел представить в образе, и там начинается Ален Делона, Зайца, Наполеона, для того, чтобы у меня была красивая студийная аватарка, и я жёг ею сердца женщин. Я сразу, то есть, если вы, давайте сразу условимся, не какая-то публичная личность, там, не блогер, не инфлюенсер, не актер, режиссер и так далее, и вообще ваш род деятельности никак не связан с торговлей собственным лицом, вам зачем студийная аватарка? Ну вот вы, например, вахтовик, да?
2: Звонит домой, сразу я песню вспомнила.
1: Да.
2: Вахтовик звонит
1: и
2: домой.
1: И вы вместо того, чтобы звонить домой, отправились, значит, вот в этом свитере с оленями одиночную себе новогоднюю фотку делать. Ну, да, извините, для меня странно. Я вот, возможно, знаю этих людей, но я бы к ним пригляделась.
2: А вообще тоже как интересно, что времена меняются, и как меняются отношения к студийным фотографиям. Мне кажется, что большинство тебя поддерживает вот в твоем возмущительном.
1: Не, ну я вообще на это надеюсь, а то как бы будет страшно со студии выходить. Сейчас все красиво отфотографировавшиеся, как выйдут, как свиньей на меня пойдут.
2: Но раньше же в фотостудии, фотоателье это называлось, ходили и семьями. Вот сейчас принято фотосессии делать семейные, да, когда фотограф приглашают или идут в... Сейчас это студия фотографии. Тогда это было ателье, и все идут в это фотоателье нарядные, фотографируются.
1: На память.
2: И все, да, на память это было как бы вообще нормально.
1: Ну, потому что как ты раньше сделаешь хорошую фотку
2: и
1: без фотоателье?
2: И неважно было, да, мужчин ты или женщина, и вообще какого ты пола, не суть. И мужчин ходили, и женщины ходили, все, и ну, и опять же, друзьями, семьями, родственниками все собирались.
1: Просто
2: и тоже ходили.
1: Просто цель была другая, для того, чтобы себя запечатлеть.
2: Ну, да, и фотоаппаратов не было. Прям было много.
1: Да.
2: Они, конечно, были, но опять там надо уметь с ними обращаться, надо проявлять эту там пленку, там все-все-все.
1: Да,
2: все,
1: к тем вопросам нет.
2: Такое вот. Но просто вот интересно, как отношения. Казалось бы, что там фотоателье, что тут фотостудия. Ну, вообще вопросов нет. Но почему-то тогда это было нормально. Сейчас как бы думаешь...
1: Как будто вызывают вопросики, но мы абсолютно субъективны. А вот фотография мужская напротив зеркала, например. Ну, вот что-то там с областью оголенного торса. Это тоже, извините, куда? Не, я понимаю, вы его не просто...
2: Это жениться.
1: Жениться ли? Ладно.
2: Ну, ладно, знакомиться.
1: Ленка называет это жениться. Как моя бабушка всегда говорила. С каким бы парнем ты где-то ни шел, вы с ним дружить идете. Ну, да, все так и есть.
2: Да.
1: Не, ну странно, странно.
2: А мне, ты знаешь, еще больше на аватарках не нравятся, скорее даже фотографии, которые какой-то там преснопамятной давности, где тебе, прости господи, 19 лет, хотя тебе уже по данным-то там типа 49.
1: Ну, это тоже к мужским аватаркам относится.
2: Ну, он забыл ее поменять.
1: Да,
2: как
1: это...
2: он ее поставил там в 2015 году, так она
1: и остается.
2: До 26-го дожила. Он уже изменился несколько раз. И ты, конечно, не узнаешь человека, ну, не только он и она в том числе, это я что-то как тут местоимение в мужском роде применила, хотя это ко всем относится. И как бы ты смотришь на одного человека, да, а потом встречаешь в жизни совершенно другого.
1: Ну, у меня вот то же самое с фотошопом. Я как аватар-то не современный, но тоже люди не всегда узнают.
2: Ну, Photoshop сейчас вообще, мне кажется, прям каким-то злом таким стал. И тоже отнюдь не популярен. Раньше прям все увлекались. Потом вот это вот вспыхнула нейрообработка, когда появился искусственный интеллект, и все это легко стало запхнуть там фотку в нейронку, и она тебе сама там все подчистит, вот подровняет, подтянет овал лица.
1: А, нет, который подтянет овал лица, здорово, когда ты открываешь, и вот она стоит, Екатерина Великая, значит, Афина.
2: А, в этом смысле, он в образе.
1: Наполеон, да, ты такой, подожди, это фотосессия. А, нет, это вот это в нейросеть загрузили. Так зачем же это на аватарку?
2: Но, с другой стороны, понимаешь, это же тоже определенно характеризует человека. То есть ты сразу понимаешь, с кем тебе придется иметь дело.
1: С Екатериной Второй. А она все-таки женщина была таких серьезных нравов.
2: С декольте большим.
1: Серьезных нравов и с большим декольте, естественно. В общем, если вы тоже во время нашего спича поняли, что для вас является неприемлемым с точки зрения фотографий и аватарок в каких-то публичных пространствах, вы можете зайти и высказаться в сообщество нашего Радио Воронеж. В ВК у нас сегодня приз, билеты на концерт «Люмисфера». Мировые хиты в парке при свечах на 22 августа.

0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В РИО губернатора Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии в Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. В Лисках вновь ищут подрядчика на реконструкцию системы теплоснабжения восточной части города с начальной ценой 489 миллионов рублей. Работы разделены на 5 этапов: строительство тепловой камеры, теплосетей и котельной, систем по второму и пятому пусковым комплексам, а также устройство дистанционного контроля. Завершить все работы нужно до 30 декабря 2027 года. За первые 7 месяцев 2026 года с отравлением грибами госпитализировали 20 жителей Воронежской области. Смертельных случаев не было. В июле количество пострадавших выросло почти в 3 раза по сравнению с первым полугодием, с 7 до 20. Реальное число отравившихся может быть больше, так как часть обратившихся в поликлиники не учтена. В регионе растут бледные поганки, их часто путают с шампиньонами, ложные опята и мухоморы. Впрочем, отравление могут вызвать и съедобные грибы при неправильном приготовлении или старые, накопившие токсины. Минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и 4 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Ой, ну вы посмотрите, что делается-то, что делается. Московские рестораны до чего докатились. Придумали, как не отпугивать гостей чеком. И теперь стоимость стейков, ну, так, тех самых, которые там мачете, рибай, указывают, вот видишь, прям 6 рублей, 8 рублей, а это, оказывается, за 1 грамм.
4: Это подло.
3: Это не то слово. Сначала думаешь, может, в белорусских рублях, может, в долларах, может, в евро, может, в чем. А оказывается, это стоимость 1 грамма. Это все равно, что мы бы ставили один куплет от песни. Но мы не такие. В нашем радиокафе все совсем по-другому.
4: Всем привет, третий час.

0: Радіокафе «Маяковський».
1: Реклама на 107 FM.
2: Нічого не говори.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. Осалдаут. ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев. Доступные цены. Помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Жуковский.
1: Слово дня. Слово дня у нас рубрика, которая не постоянная, но периодически возникающая. Да, именно такая. Дрейфующая. Вот когда говорят «не фонтан», о чем идет речь? Да, мы все понимаем, что если там что-то принес ты мороженое, человек его откусывает и говорит, ну как тебе сказать, вот не фонтан.
2: Не понравилось. Не вштырило,
1: так. Ты понимаешь, что-то вот все-таки не так. Вот какой-то не ахти, какой-то слабенький. Что-то. И вот, ну, ты понимаешь смысл, но откуда здесь фонтан?
2: Фонтан, да.
1: Причем вообще почему? Здесь фонтан, почему фонтаны не ахти?
2: Можно же
1: чем
2: говорить,
1: они не угодили человечеству?
2: Не шкаф, не стол, не пирог,
1: не
2: шоколад, не смак. Не подоконник,
1: Алоэ. Так, остановите, Карина.
2: Все.
1: Вот. Откуда же пошло это выражение? Оказывается, что в 18 веке в Одессе остро не хватало пресной воды.
2: Так.
1: И самые качественные источники на побережье назывались фонталы, от английского фонт, ну, то есть источник, ну, а потом позже, естественно, фонтаны. Водовозы возили по городу именно эту воду, набранную вот в этих источниках, то есть в этих фонтанах. Но некоторые, как и сейчас, конечно же, хитрили.
2: Подшаманивали там, да?
1: Да, брали дешевую воду и подавали ее за фонтанную. И когда, собственно, люди пробовали
2: они
1: эту воду, они
2: фонтан.
1: Сразу говорили, да, что это не фонтан.
2: Вау.
1: То есть вода так себе.
2: Так
1: отстой,
2: себе.
1: В смысле.
2: Отстой, какая-то подделка.
1: Да, подделка.
2: Некого рода.
1: И так вот это все и закрепилось. Вот представляешь, как из одного города и из-за одного какого-то явления, происходящего непосредственно в этом городе, целое выражение распространилось по всей стране.
2: Да, и да, вообще это очень широко известно. То есть, если нам что-то нравится, вот мы можем сказать про наш плейлист, что это фонтан.
1: Не то слово. Оригинал чистой воды. Никаких подделок вообще.
2: Оригинал чистой воды. Все, как круто складывается.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Непристойные, неподобающие фотографии для ваших аватарок, альбомов и соцсеточек мы сегодня обсуждаем.
2: Тем более, что приз у нас, кстати, замечательный. Концерт «Люмисфер», мировые хиты в парке при свечах, где можно сделать прекрасные фотографии. Да, в прекрасном виде. И что, опять же, хорошо при свечах. То есть, знаете, когда нет должной резкости, зачастую с определенного возраста это даже приятно.
1: Освежает, да?
2: Не люблю я вот эти вот фотоаппараты, которые прям, ну, с роскошной резкостью, ну, прям просто вот все тебе подсветит. С ядреной вспышкой. Да, да, да. А вот когда при свечах ничто не украшает даму в возрасте, как полумрак.
1: И легкая расфокусировка.
2: Это вообще хорошо.
1: Возможно, даже не в фотоаппарате, а в ее собеседнике.
2: Или в ней самой. Это ее сразу украшает. Ой, так, ладно, давайте к вашим комментариям. Что вы считаете, не камильфо выкладывать там в социальной сети или использовать в качестве аватарки, какие снимки? Наталья рассказывает: привет, Наша. Раньше выкладывала любые фотографии, делилась своей радостью, своими эмоциями. Как в пословице: на радость добрым людям, на зло врагам. Сейчас постоянно слышу от родственников: не выкладывай, сглазят. А еще не выкладывай, мошенники могут воспользоваться информацией, фотографией и прочим, то есть на страничке в ВК. Но я все равно, очень редко, правда, но иногда все-таки набираюсь наглости в кавычках и выкладываю свои фотографии. Может сказать, я именно так в свет выхожу, сидя в декрете.
1: Это, кстати, прекрасный выход в свет.
2: Выход в свет. Как это, на других посмотрел, что у них там в ленте.
1: Да, и себя показал в том числе. Мол, я еще здесь, я еще на коне живу лучшую жизнь, просто пока, ну, в легкой отсрочке.
2: Да.
1: От основных событий.
2: Онлайн, а не офлайн.
1: Да. А вот это про сглазят, это, конечно, чудесно. Это к тому, что вот фотография вашу душу крадет из того же мира научного.
2: Не знаю. Я не понимаю вообще, можно ли сглазить по фотографиям, или для этого нужно личное присутствие.
1: Ну, да.
2: Ну, наверное, можно. Не знаю, я вообще в этом ничего
1: вообще,
2: не понимаю.
1: Вообще, если «Венец безбрачия» можно снять по фотографии, судя по объявлениям в газетах, то, наверное,
2: в объявлениях еще
1: тоже
2: не то напишут. Объявление — это все неправда. Вот знаешь, как раньше на заборе писали слово из трех букв.
1: Вот это
2: только
1: правда было.
2: Да? Нет, ничего там не было. Идешь, читаешь. Но нет же. Нет.
1: Ишь, она куда пошла? Ладно.
2: Так и здесь. Про «Венец безбрачия» оставим. Я не знаю, честно говоря, отношусь к этой истории так, что я нафиг никому не нужна. Просто-напросто там глазить меня, какой-то грех на душу брать. Ну вот зачем просто-напросто? Я что, Анджелин Джоли? Или вообще я кто? У меня что, бешеные миллиарды? Или вообще кому я нафиг сдала?
1: Это ты так думаешь. Возможно, есть человечек. Сейчас мы тебе привьем легкую паранойю и отправимся вместе с ней на рекламу для того, чтобы развеять это все в эфире. А у вас есть буквально последние полчаса для того, чтобы вместе с нами порассуждать на тему неуместных фотографий. У нас сегодня два билета на концерт «Люмисфера. Мировые хиты в парке при свечах» на 22 августа.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
20: Наши новости.
21: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В РИУ губернатора Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии в Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. В Воронеже завершается реставрация особняка 18 века дома Горденина, где монтируют экспозицию Петр I и его сподвижники в Воронежском крае. Объект находится на контроле вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и губернатора Александра Гусева. Почетный гражданин области Татьяна Гордеева, участвующая в восстановлении, рассказала, что в музее будут представлены подлинные вещи из фондов областных музеев, а также найденные в ходе реставрации изразцы старинной печи. Особый экспонат – Тихвино-Ануфриевская икона, найденная Татьяной Гордеевой в антикварном салоне. Открытие музея запланировано на сентябрь. Правительство области продолжает мониторинг топлива. Бензин марки АИ-92 есть на 53% АЗС, 95% на 51%, дизтопливо выше 80%. К вечеру наличие бензина снижается до 25-30%, дизтоплива до 70%. По данным операторов, негативные прогнозы не сбываются. Компании сохраняют прежние суточные лимиты. Продолжается работа с импортными поставщиками для улучшения логистики. Новые ограничения не планируются. Ранее принятые лимиты в один бак и запрет на тару покупателя сохраняются. На всех АЗС есть резерв для спецслужб. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11:00. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, жители региона уже интересуются ситуации с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Мы, кстати, тоже скоро освободимся от эфира, но только после того, как выполним свой радиоведущинский долг. Зачитаем ваши комментарии, подарим кому-то два билета на концерт «Люмьесфер. Мировые хиты» в парке при свечах. А тема у нас сегодня такая: непристойные, неподобающие фотографии для аватарок и ваших соцсеточек. Что нельзя?
2: Да, ну, по крайней мере, с вашей точки зрения,
1: естественно,
2: неприемлемо. Маргарита говорит: не выкладываю фото с мужем. Счастье любит тишину. Вот эта позиция вообще понятная на самом деле.
1: Ясная, четкая, конечно.
2: Да, да.
1: Бусинку вашу возьму, ты чего, и сглазят.
2: Нет, я не... Ну, как это, знаешь, многие не выкладывают фото с мужем, потому что муж отказывается фотографироваться. Это прям вот очень частое явление, типа, да ну нафиг, вот да, довольно. Ладно,
1: не хочу,
2: тебя
1: не хочу.
2: Сфотографирую, да.
1: Ну, а хотя бы вот это тогда стандартное, значит, закат впереди, твоя рука идет назад.
2: Следуй за мной.
1: Ну, вот да, да, вот. Да, да, его рука держит твою, вот так хотя бы можно?
2: Не знаю. Да. Да, некоторые прям очень негативно относятся.
1: Правильно, но правильно.
2: Счастье пусть... любит тишину, это прям позиция понятная.
1: Мы вообще, как вот я без сексизма выяснила, вообще соцсети не для мужчин.
2: Ни к чему им это.
1: Вы что тут забыли?
2: Сидите там,
1: на самом деле,
2: мне кажется,
1: пеките пироги и мойте посуду.
2: Меньше, чем барышень.
1: Так. Да, это хорошо. Так, сейчас все, я перестала баловаться. Наталья нам пишет: вообще лучше не выкладывать счастливые моменты, а то некоторые все изворачивают и начинают завидовать черной завистью и копаться в вашей жизни.
2: Наталья, да пусть покопаются.
1: Даже
2: с другой стороны,
1: поизводить какого-то нехорошего человека.
2: Что они там накопают-то? Собственно, ну а что накопают, все их. Мы, нам ничего не жалко.
1: Согласна, забирайте, относите. Все, ваша зависть, ваши проблемы.
2: А если несчастливые моменты, то что выкладывать-то? Тогда. Какие-то несчастливые, наоборот.
1: Ну
2: кому это все нужно? Да. Да. Мою пол. Это сильно.
1: Опять готовлю нехотя. Стою в магазине, думаю, что купить на ужин.
2: Никуда
1: звоню.
2: Не поехали. Сидим дома на диване с котами.
1: Кстати, прикольно. Это даже целый план на контент.
2: Вот так вот. Быстро всем надоест, потому что у всех такое. Ничего интересного.
1: Может быть, наоборот, увидит в этом себя.
2: Ага, и что?
1: Ну, Лен, я пытаюсь стать инфлюенсером, ты мне никак не даешь. Что ж ты? Ужас.
2: Так, ладно, короче говоря, переходим к следующему комментарию. Елена говорит: не стоит публиковать фото чужих детей, даже родственников, без их согласия. Вообще 100%. Вот, Елен, прям вообще это даже законодательно как бы нельзя. То есть действительно чужих детей публиковать вообще...
1: Запрещено. Но для этого
2: ну, там, если это еще плюс организация какая-то выкладывает, так там вообще штраф прям такой сильный,
1: ну, подожди,
2: могучий.
1: А волшебный смайлик на лицо мы для чего придумали?
2: Да-да-да. Когда он кулек такой пеленок лежит и со смайликом
1: со
2: на
1: смайликом,
2: лице.
1: Со смайликом, конечно. Так можно и любого родственника тоже заблюрить.
2: Засмалить.
1: Засмалить, да.
2: Ну, там смайлики разные бывают. Можно, опять же, как всегда, вот эту кучку поставить.
1: Конечно, можно подобрать подходящий под характер.
2: Каждого
1: сказать,
2: свою.
1: Ой, я случайно.
2: Или вот этот рука-лицо, который, да.
1: Нельзя без их согласия, никого нельзя выкладывать. Даже тут не с точки зрения какой-то морали и нравственности. Вот подругам неплохо было бы тоже так всегда действовать. Ну, не все, что попало.
2: Вот у меня хорошие подруги. Я им говорю: можно я выложу нашу совместную фотку? Они мне: да, пожалуйста. Я говорю: подождите, дайте я с вами согласую конкретно,
1: да.
2: Какую. Да, любую, пофиг.
1: Класс. Потому что красивые, уверенные в себе женщины. Молодцы. Я так не поступаю. Я говорю: присылайте на согласование.
2: На согласование.
1: Нечего.
2: Все строго при дворе.
1: Конечно.
2: Потому что ты баринова.
1: Ну, ты что, могу себе позволить.
2: На согласование мне.
1: Знаешь, кто-то еще сидит все время вот такой вот аккуратный, ест по этикету, у него никогда ничего не проливается.
2: И тут захожу я.
1: Конечно. Я обычно более расслабленно себя веду, ну, не обязательно потом каждую фотографию.
2: А у вас прям репортажные фото.
1: Бывает всякое.
2: Ага, понятно.
1: Да. Но это сразу понятно, что я вот это не люблю. Елена-то там продолжает свой комментарий.
2: Можно выкладывать что-то интересное. Фото с достопримечательностями, с экскурсией, где красивые пейзажи, горы, что-то мило, с котиками.
1: Ну, конечно, что может быть интереснее, чем котики?
2: Да.
1: Особенно чужие. Обожаю чужих котов.
2: Пофотографировать, погладить, и на этом все.
1: Ох, какой у вас серый кот.
2: Процесс кормления, успокоения и всего прочего производится где-то на чужой стороне.
1: На чужой стороне, да. На французской, на чужой планете.
2: На чужой стороне.
1: Учиться сомневаюсь. Не, нам предстоит сейчас выбрать комментарий. Самый лучший, на наш субъективный взгляд. Лен, ну что?
2: Но счастье любит тишину.
1: Сохраним счастье.
2: Наверное,
1: конечно,
2: да.
1: Укроем мужа от чужих взоров.
2: Пусть идут вдвоем на мировые хиты в парке при свечах и там не фотографируют.
1: Пусть он вас красиво фотографирует.
2: Во,
1: пусть подучится к этому моменту.
2: Как план.
1: Да, еще какое-то количество дней есть. Все, Маргарита, билеты ваши. На сегодня мы с вами прощаемся. Встретимся завтра.
2: Ура,
1: в 11:00. Новый день, новые призы. Сегодня с вами были Лен Плеханов,
2: Карин Баринова и Радио Кафе Маяковский. Пока-пока.
1: До свидули.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 103 военнослужащих. Взамен также

0: Переданы 103 военнопленных вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Сейчас россияне находятся в Беларуси и скоро их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию. В ходе обмена уполномоченные по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу. Они обменялись письмами для военнопленных и документами. Как отметила Лантратова, благодаря процессу обмена документами граждане России и Украины смогут получать необходимые выплаты и пособия. Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле 160 на 160. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. Глава МИД в разговоре с корреспондентом телепрограммы «Вести» сказал, что ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил о том, что президент Владимир Путин предупреждал о праве России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Генпрокуратура ФРГ задержала еще одного подозреваемого по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток». Как сообщило ведомство, в хорватском городе Пула был задержан гражданин Украины Владимир З. По информации следствия, он является профессиональным водолазом и якобы входил в число лиц, которые установили взрывчатку на трубопроводах у острова Бёрнхольм в Балтийском море. Генпрокуратура ФРГ напомнила, что 30 июня предъявила обвинение украинцу Сергею К., который также подозревается в участии в подрыве «Северных потоков». Жителя Калуги будут судить за месть своей бывшей подруги. По версии следствия, 35-летний мужчина после расставания с девушкой распечатал ее фотографии интимного характера и наклеивал их на автомобиль бывшей возлюбленной. Мужчина обвиняется по статье о незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну. Теперь обиженному калужанину грозит до 2 лет лишения свободы. Математику признали самым сложным предметом для учеников начальной школы. По 10-бальной шкале трудностей предмет набрал 8 баллов. На втором месте русский и иностранные языки – 7 баллов. По 6 получили информатика и окружающий мир, а литературное чтение набрало 5 баллов. Меньше всего трудностей возникает у учеников с физкультурой, технологией, изобразительным искусством и музыкой. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И продолжаем мы с вами обсуждать больнючий случай.
2: Больнючий случай?
1: Или как вы кого-то случайно ударили, или кто-то случайно ударил вас. Целых три истории о том, как муж покалечил жену. От разных людей.
2: От разных жен.
1: От разных мужей.
2: От разных мужьев.
1: А уж как уж там жены кого дальше калечили, об этом история молчит. Обнял жену. Нежно. Месяц в корсете ходила. Диагноз – подвывих дугообразных отростков шейного отдела позвоночника.
2: О, что у нее торчат эти отростки?
1: Однажды баловали женой, случайно поцеловал ее так, что остался засос, который превратился в синяк на верхнем веке, будто боковой ей пробил. А с учетом того, что я тренер по кикбоксингу и 18 лет уже в единоборствах, выглядело очень подозрительно. И третья история.
2: Давайте.
1: Спрятались с любимой для обнимашек под одеялком. Решил я в порыве в страсти взять ее за талию и притянуть к себе. А она расслабилась и не ожидала такого резкого паса. В итоге бьется резко носом о мой лоб. Искры из глаз у обоих. О продолжении интима нет речи. После шутили, что это я так пытался выпрямить ей на носу горбинку.
2: А чем же в 90-х, 92-м году еще заниматься на уроке в детском саду? Как не бросать половину кирпича в деревянный домик на, в общем, территории выпуска группы?
1: Согласна.
2: Бросали все, но отрикошетило почему-то только мне в лоб.
1: Вы сейчас просто разбудили мои воспоминания. Значит, я с родителями на развале секонд-хенда возле метро Пионерская. 94-й год, получается, лето. Лето 94-го года. Конечно, там был гравий. И вот эти раскладушки, раскладушки с вещами. То есть вокруг тетеньки 4 раскладушки, она в серединке, как в это, как в клеточке стоит. Вот. И этих раскладушек бесконечное множество. Я брала эту щебенку, значит, с земли и бросала ее в строительный... через строительный забор. Но, конечно, один отлетел, отрикошетил и попал прямо какой-то барышне в темечко. Я не нашла ничего лучше, как спрятаться за родителей, но как будто бы, знаешь, я была единственным ребенком. Как будто незаметно был, чей ребенок кидает. В общем, тетенька решила, что я специально это сделала. В общем, а я же не специально, это же был рикошет. В общем, согласна я с вами, что только не было в этом 92-м году. Доброе утро, пишет нам. Во дворе лет 12 было, играли в «Тим». Знать бы, что такое Тим. Я бегу, смотрю вправо, он бежит навстречу, смотрит влево. Ой-ой-ой, я поняла. Одновременно поворачиваю голову, я бью ему нижней челюстью в лоб, у него рассечение, 4 шва, у меня сломанные зубы. Ай!
2: Когда-то в школе одноклассник на перемене посадил друга на плечи, побежал по коридору. Пробегали мимо учительской, он споткнулся, и они оба полетели в стену из гипсокартона.
1: Стена вдруг, не выдержала, да?
2: Да, и друг, который сидел верхом на плечах, пробил головой, как в мультике из «Ну, погоди». В общем, как, ну, стену.
1: Я поняла. В форме своего туловища.
2: Да. Голова торчала из учительской. Вот, к счастью, все обошлось хорошо, и многие еще долго ржали над этим. Пишет нам Леха из Краснодара. Что, в общем, стена была из гипсокартона.
1: Да. Привет. Мне прилетело в 9 классе баскетбольным мячом в ухо. Ощущение было такое, что голова отлетела, а на ее месте остался мяч. Ухо болело прилично долго, да и память на всю жизнь. Ох уж этот баскетбол в школе, боже мой. Мы на переменах играли со старшими ребятами в стритбол. У меня до сих пор правое запястье не гнется, до конца не гнется, как левое. Как-то со спиннинга забрасывал блесну. Рядом стоял мой друг, и я нечаянно зарядил ему блесной по уху. Блесна зацепила за ухо, выглядела как большая серьга. А потом ухо стало цвета копченой рыбы. Не стойте рядом при забросе приманки на рыбалке.
2: Так, друзья, пишите, пожалуйста, когда либо вам прилетело, либо вы кому-то выдали хорошенько, но совершенно случайно. Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает вообще.
0: Реклама на 107FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем больнючий случай, когда вы кого-то случайно ударили, покалечили.
2: Или вас кто-то.
1: Это
2: же ужасно вообще. Привет, наши приехали с женой в деревню проверить дом дедов. Решили набрать воды из колодца. Возле ручки стояла жена. И когда барабан стал крутиться... Ой, я сейчас себе представил. И все, и фарш во рту. И когда стал крутиться, оттолкнул жену и сам. В общем, попал под ручку. В итоге нос разбит. Пишет нам Макс Волжский.
1: Привет, наши. В армии выходили на зарядку, а погода была прескверная. Я с криком «На зарядку! Один фиг идти!» Сбегаю со второго этажа, открываю с ноги дверь, а с той стороны пришел замполит дивизиона. Дверь распахнулась в сантиметре от его лица. Офигели оба. Думал, мне хана. Но кроме «Аккуратнее, товарищ солдат!» ничего не было.
2: Привет, наши. Мне было 5 лет. В гости к родителям приехал друг и угостил меня конфеты. Через пару минут взял меня на руки, а у меня был флюс. И как нажмет на щеку, я в слезы. Просто он думал, что это я конфету там ем.
1: О боже, какой кошмар. Занимались с будущей женой кексом, нам так написали.
2: Ну да, ничего, лепили.
1: Будущая супруга аж зуб сломала.
2: Ничего себе, что вы ваши...
1: Обо что?
2: Так, все. Не надо. Все, да, на этом закончилось?
1: Что? А, да, история закончилась.
2: Я своему старшему брату в очень раннем детстве выбил зуб, стукнув по голове молотком. Логично. Однако баловались с женой однажды баловались с женой молодыми. Типа дрались, толкались, и тут оба пошли в атаку. Ее лицо оказалось на уровне моего колена. В итоге мое колено и ее нос встретились. Я даже хруст услышал. Мне страшно, ей больно, но обоим смешно. Плакали и ржали, ржали и плакали. Так.
1: Привет, играли в догонялки, 7-8. Разогнался со всех ног, за мной бежит вода. Я чуть не прочитала. Вода. Я без оглядки вперед, а там два столба. Между ними, ну откуда я мог знать, что там белье сушат обычно? Натянутая леска, ровно в рот. Я как на пружине назад. Рот не порвало, но фиолетовый след до ушей с кровопотеком 2 недели не сходил. Помнишь, как у Джокера? Хочешь знать, откуда эти шрамы?
2: Добрый день. В детстве играли с братьями в войнушки. И мне вместо гранаты в голову прилетел кирпич.
1: Играл с другом на бильярде в американский пул. Он разбивает, а я стою с другой стороны стола. Он бьет по битку, но шар вместо пирамиды летит прямо мне в лоб. Но я успеваю втянуть голову в плечи, и шар только причесывает мне волосы. Бьется сзади меня в стену и откалывает штукатурку вместе с кусочком стены. Сначала был шок, а потом пришла мысль, как будто на расстреле побывал.
2: Да, так,
1: думаю,
2: друзья.
1: Что да, если бы он отколол кусок штукатурки с вашего лица, это было бы немножко...
2: Да, хана была бы. Друзья, пишите, пожалуйста, когда-либо вам что-то случайно прилетело, либо
1: вы кого-то случайно, да, стукнули там.
2: Обвесили кому-то. Через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим с вами о свежих клипах. Новое видео выпустили Диана Арбенина и группа «Браво». Диана Арбенина представила клип на песню «8800 Love». В новом видео артистка появилась в неожиданном для себя рэперском образе, а компанию ей составила дочь Марта. Композиция вошла в альбом «Рэп для мамы», который вышел 1 июня. Это первый рэп-релиз Дианы Арбениной, а идея пластинки появилась как раз благодаря Марте. Она составила для мамы 11-часовой плейлист из любимой музыки и дала ему название «Rap for Mama».
4: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф, будешь упрямым, и будет кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи, если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?
3: Посмотреть клип на песню 8800 Love уже можно в сети. Группа «Браво» представила новый анимационный клип на песню «Блюз прошлого лета». Это первое музыкальное видео коллектива за последние 4 года. На этот раз музыканты решили рассказать историю любви юноши и девушки в формате своеобразной музыкальной сказки. Сам трек появился гораздо раньше. Евгений Хафтан написал музыку на слова Виталия Цветкова, а песня вошла в альбом «Навсегда», который вышел в 2015 году. Спустя 11 лет «Блюз прошлого лета» получил новое визуальное воплощение. Теперь знакомая композиция сопровождается анимационной историей.

0: И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: это навсегда. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И тема у нас с вами «Больнючий случай».
2: Ага.
1: Да, я зачем-то закрыла свою панель с
3: Правильно сделала. Ну, а зачем такое? Панель у тебя? Панель, а что ты ее берешь и закрываешь?
1: Да, интересный случай пишут нам. Я, наверное, вычеркнула из memory. Заварила себе чай в бокале, прям как питок. Села на диван, подтянула колени, положила туда подушечку и поставила бокал. Получается, между коленками и грудью. И вот сижу, грею, смотрю, как дети играются. И тут моя Алиса.
2: Ага.
1: 4 годика. Разгоняется так. И как толкнет меня в коленке. Весь чай прямо на декольте. Я сразу с себя срываю футболку вместе с кожей. Было ужасно больно. А я предупреждала, не называйте детей Алисами.
3: Ну, знаешь ли, ты же не прям, когда
1: ребенка.
3: Она рождается, и такая вокс. Не надо Алисой звать. Прямо вот туда.
1: Спокойного ребенка Алисой не назовут. Проверено.
3: Попал в пятку младшей сестре 5 лет дротиком. Не плачет. Резко выдернул. Не плачет. Был удивлен больше, чем напуган.
1: Какой ужас. Привет, как-то в классе в 8-м, примерно 2000 год, в кабинете химии. Помните, парты такие были с мини-раковинами. Не помню, у нас не было парт с мини-раковинами. Бегали друг за другом. Один из пацанов взял такую круглую чугунную вставку из этой раковины и на догоняющего, шутя, замахивается. Мол, не веришь, брошу. А тот стоит спокойно, улыбается. Эта штуковина выскальзывает и прямо в зубы. Минус 0,5 единички. Ну, то есть передние.
3: Да, передние.
1: К счастью, в те времена не принято было жаловаться мамам, бегать по судам. Все списали на пацанские игры. Сегодня у обоих все неплохо.
3: Неплохо. Фингал под глазом был за всю жизнь один раз, когда мне на улице с лотка взвешивали вишню. И на меня упал зонтик, установленный от дождя. Я даже скидку... и даже скидку потом не сделали. Обидно. Дорогая вишня нынче, да.
1: Доброго дня. Помню, случай с детства, 12 лет было, играли на стройке войнушка и бросил кирпич как гранату. Ну и случайно там оказался друг и кирпичом в голову. Хорошо попал.
3: Добрый день. Как-то зимой с парнями и девчонками шли из школы через гаражи. Я увидел здоровую сосульку, сорвал и с криком «граната» кинул в сторону девчонок. И одна стояла, смотрела, как она летит, ей прямо в лоб долетело. Слезы, сопли, все, конечно, нормально обошлось, но я еле сдерживал смех. Да, это ужасная штука бывает, когда ты понимаешь, что это вроде как ужасно, это чудовищно, но ржешь вообще ужасно. И закрыть себе рот ты вообще никак не можешь. Да.
1: Привет нашим. Ревнивая супруга попросила утром снять наличку перед работой. Магазин работает с 7 утра, но я и снял. Когда спросила, где я снял, я назвал магазин правильно, но показал в другую сторону. И тут она решила выкинуть кошелек, и почему-то он полетел уголком прямо мне в глаз. Видать, чтобы не ходил, куда не разрешают.
3: Темнело, точка. Шли с подружкой домой, через ЖД-переезд. Вдруг видим, стоят 2 курицы. В скобках это наши закадычные соперницы. Я так на них грозно выторщилась, что не заметила шлагбаум. Шлагбаум, бам, бам, бам, бам. Так и села после столкновения. Ржали, конечно, все.
1: Добрый день. Зимой с парнями и девчонками шли через гаражи.
3: Это я так же протёл.
1: Так а ты что не отметил?
3: А я отметил, обнови.
1: А
3: я смог. Ладно, давайте, друзья, когда вы в кого-то попали, в вас кто-то, возможно, попал, задели, случайно совсем, прям чуть-чуть.
1: Случайно, значит, не специально.
3: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, все работает.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: В начальных классах стоял в школьном коридоре, облокотившись локтями на подоконник и положив голову на ладони. Сзади подбежал одноклассник. Ну, романтизировался.
2: Конечно, человек. Конечно, да.
1: Сзади подбежал одноклассник, решил пошутить, дернул за обе ноги. В итоге мои верхние три зуба остались на подоконнике.
2: Ау!
1: Пока Ленский кричит, я читаю дальше.
2: Я просто,
1: мне было 9 лет, сестренке 7. Забивал гвоздь в потолок. Зачем? Не помню. Не заметил сестренку. Молотком по голове ударил. Ох, и влетело мне тогда от мамы. До сих пор, вспоминаю, очень обидно.
2: Я понимаю вас.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы, застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
7: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать, у стола ненасытного, кому вековать, у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана до к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе долг. Толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется,

0: наше радио. Это всегда.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством.

0: Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируют смонтировать в следующем году, но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них. Там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. С 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных вне положенных мест. Выявленные нарушения будут направлять оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 утра. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В первых строках нашего письма хотим вам напомнить о том, что мы с Митенькой же не просто же мы же радиоведущие.
2: Да,
1: мы же еще много чего делаем интересненького.
2: Некоторые из нас тут певицы.
1: А некоторые из нас еще ведут квизы.
2: Да, и
1: какого
2: поэты.
1: Числа у тебя?
2: У меня 26-го будет. Кстати, на этой площадке он будет последним. Сейчас еще мои прихожане, так назовем их, квизанутые, они пока еще были не в курсе, но вот уже мы на этой площадке последний раз, это больше двух лет.
1: Это надо отвальную делать тогда.
2: Ну, что отвальную? Не надо, нормальненько все будет. Тут уже мы с Женькой пишем вопросы, все уже будет классно. Женька молодец, помогает мне усиленно. Она умничка у меня. Вот, поэтому все будет хорошо. А у Алис Михайловны...
1: 28 августа на следующей неделе джазовый концерт в клубе Бутмана, Игоря Бутмана на Таганке в Москве. Пожалуйста, приходите, билеты еще есть в наличии. Не так много, но они еще есть, и время еще есть. Так что.
2: А вот скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас, по сути дела, выступаешь регулярно в этом месте. Вот, программа, естественно, она обновляется, это меняется и все прочее. А вот как ощущение в одной точке выступать, примерно одной и той же программой, тематикой?
1: Слушай, начнем с того, что джазовый концерт.
2: Да, вот.
1: Джазовый концерт никогда не бывает одинаково.
2: Это понятное дело.
1: Нет, это непонятное дело. Нет, он вообще никогда не бывает одинаково.
2: Почему? Вам лень запоминать ноты?
1: Джаз строится на импровизации.
2: Стандарт. Я знаю такое словосочетание.
1: Да, джазовый стандарт, он стандартен только тем, что, грубо говоря, его знают все джазмены по всему миру. То есть, действительно, есть реалбук. Это как книжка нот джазовых стандартов. Mm-hmm. И эти, 100-200 песен знают все джазмены всего мира. Это делается ровно для того, чтобы в рамках скелета этой песни уже можно было договариваться. То есть мы играем summertime, все знают summertime. В какой тональности мы играем? Мы играем, в жо-мажор, бажижоре. Не буду умничать сейчас, да?
2: Не надо.
1: И все, а потом просто начинаются соло, начинаются импровизации в рамках вот этой гармонии.
2: И может там петуха дать вам?
1: Да! О, боже, мы так шикарно сыграли с Наташей Бутман. Мы шикарно абсолютно в дуэте. Она на фортепиано, я на своем голосе.
2: На своем голосе, на горле.
1: Мы спели песню «Ой, мороз, мороз».
2: О!
1: Ты когда-нибудь слышал джазовый рояль и фолк-этнику в вокале?
2: Я пока не могу себе это даже представить.
1: Я тебе поставлю в перерыве. Мне прислала моя Маша, звукорежиссер, с пульта запись.
2: О.
1: И это какое-то что-то очень странное, очень крутое.
2: Мне сейчас будут ставить. У вас такого не было еще. А у меня будет сейчас прямо на работе это. Так, 28 число.
1: 28 августа, да, клуб Игоря Бутмана, Алиса Михайловна, Вокс.
2: Да.
1: И квартет Игоря... Ой, господи, и квартет Олега и Натальи Бутман.
0: Реклама на 107FM. Ничего не говори. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+. Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ой, Алиса Михайловна, сейчас мы от Алексея Викторовича Яшина, солиста группы Casual, нашим слушателям. Да-да-да. Сейчас только что вышли с ним, постояли, про яблоки поговорили, про котов поговорили. И он так, знаешь, так между ним. Ой, Мить, я сейчас тут заканчиваю песню на твои стихи. Угу. Я говорю, а ну как бы сказать-то? Говорит, а что там говорить? Говорит, да взял, пишу, короче. Ну я там строчку переделал. Я говорю, я пойду в эфир. Это вот, вот все, кто знают, люди творческие, когда берут твое что-то, чуть-чуть, говорит, я чуть-чуть тут шурупик сменил. Угу. И все, смотришь, не тот калинкор же.
2: До свидания, не звони мне больше.
1: Да, не, ну я верю, что Леша сделает хорошо, поэтому позарим, вроде этой осенью уже должно будет выйти. Посмотрим, кстати, вот так вот сделаем пальцы, выйдет ли на нашем радио или не выйдет.
2: Этой осенью еще очень много релизов ожидается.
1: Угу, да.
2: Хороших и разных.
1: Хороших и... Так, стоп, у меня хороших.
2: Это советский слоган был. Больше платьев хороших и разных.
1: А, да? Не помню. Я не ходил в платьях. Сложно было.
2: Так, сложно, друзья, было ходить в платьях.
1: Да, да и сейчас тоже. Сейчас, не, ну сейчас уже тоже сложно. А раньше так вообще просто, ну как бы народ не понимал этого. Ну ладно. Короче, друзья. Китай сейчас занимается тем, что разрабатывает себе индивидуальных помощников на мониторе. В компьютере. А, помнишь, как раньше у Windows были скрепка, такая прикольная скрепка,
2: да.
1: Потом они ее там анимировали, классная, там
2: да,
1: что-то ты смотришь,
2: да,
1: дружил с ней.
2: Да-да-да-да-да.
1: Вот сейчас, короче говоря, сейчас скажу, как называется приложение, кто в этом разбирается, ну, я сейчас должен буду сказать это слово, оно не в моем лексиконе, но оно у меня есть. Кто в этом шарит, тот поймет.
2: Ну-ка.
1: А, своего питомца можно создать с помощью ИИ агента Codex для работы с кодом от OpenAI. Короче, вы там берете 8, 7, 10 фотографий вашего любимого питомца. Через это все дело. И он у вас бегает в вашем мониторе. Там, ну, какие-то делают вещи простые. Там еще что-то. Ну, чисто снять стресс. Снять стресс. Но китайцы пошли дальше. Они взяли 7, 8, 10 фотографий своих боссов.
2: Так.
1: И сделали из них виртуальных этих помощников. Ну, в виде скрепочки. Ну, как бы, ну, прям их лица, попы и все остальное. Вот, они ползают, извините, на карачках. Вот, кричат, никаких больше переработок, однако. Вот, ну, как-то странно получился.
2: Очень странно, конечно, странный
1: китайский,
2: получился,
1: да.
2: У тебя китайский, ладно.
1: Ничего страшного. Да, и, в общем, говорит, ну, и, естественно, повышение заработной платы. И, как выяснилось, это очень сильно помогает хорошей атмосфере в коллективе. Я думаю, что очень скоро к нам это придет.
2: А, ты знаешь, я почти уверена.
1: Да.
2: Что... Я почти уверена.
1: Что где-то бегает
2: что
1: маленькая
2: где-то...
1: Алиса Вокс
2: в мониторе? Я почти уверена, что у нас это тоже есть, только не в формате AI онлайн и так далее помощника, а в формате, когда сжигается чучело масленицы.
1: Да-да-да.
2: Каждый мысленно.
1: О, да.
2: Как в моей немало тещ, песне
1: немало
2: про эффективный менеджмент.
1: Да, немало тещ перегорело, да.
0: Наша реклама. Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. «Тион». 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
11: АО «Тион» – умный микроклимат. Город Новосибирск. УГРН 110-54-76-029-890.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Михаил, ну знаешь, что ты любитель всяких мемов и прочей ерунды.
2: Да, теперь вводим. Причем я даже не понимаю, когда я успеваю их смотреть. Я даже зеркало себя не вижу иногда.
1: Вот, потому что мемчики везде. Мемчики, мы же все тут выяснили,
2: лучше
1: что...
2: Лучше посмотреть мемчики, чем на себя в зеркало.
1: Согласен. Я с каждым годом это все больше и больше осознаю. Мемы, они не стареют, они просто становятся винтажом. А мы как-то скукожим. Ладно, короче, Kanye West выступает в Санкт-Петербурге у тебя на родине 10 и 11 октября на Газпром-арене. Че я рекламирую, его не знаю, но ладно. Ну, естественно, мы все слышали «Седую ночь» на английском языке, которую и Ишка сделал его голосом и песни Юры Шатунова.
2: «Ласкового мая». Кстати.
1: Офигенно.
2: Мне как музыканту мне понравилось.
1: Угу. Ну что, нормальненько, масштабненько этот шар, вот этот вот его, на котором он выступает земной. Он хочет его привести.
2: Я думаю, что лучше вместо шара использовать декорацию из колобка.
1: Да колобка использовать можно.
2: Ну вот половину. Я это имела в виду, да.
1: Верхнюю, либо нижнюю. Да. Либо верхнюю, либо нижнюю.
2: Нижнюю не надо.
1: Не надо? Ладно. Короче, так как Kanye West после того, как он завирусился, естественно, в интернете с песней Юры Шатунова, стал очень популярным в России, и очень многие вообще узнали, кто это такой. Who is the Kanye West? Вообще ни одной песни не слышали, но вроде
2: кроме
1: бы...
2: Кроме «Седой ночи».
1: Да, кроме «Седой ночи». И то выяснилась нашинская песня. Короче говоря, стали лепить уже различные мемы, что наконец-то можно достать бабушки сервиз и встретить Kanye West'а, там различные советские...
2: Хлеб,
1: ну, нет, хлеб-соль, это прям как-то так, это прям уже слишком просто уже, слишком? Это уже было, да. А тут вот эти, вот, знаешь, там Мадонны сервизы, которые со временем
2: с рыбками, стопочки рыбки, знаешь, такие?
1: Да! Блин, как кофе, это же... А я думал, это большая мамка рыба, а это, кажется, же графин, ну, как это так, штука, ну, из нее льет.
2: Я
1: еще был слишком маленьким, чтобы знать, что из нее пьют. Чего мы только туда не совали с сестрой вообще? Знали бы бедные рыбы, они бы не пришли к нам никогда больше. То, что там в них было, ой, лучше забыть надо об этом. И вы тоже не вспоминайте, друзья.
2: Что мальчики сували этой рыбе в рот, я поняла.
1: Нет. Не так все было.
2: Ты ничего уже не докажешь, Митя. Уже все произнесено в эфире.
1: Да.
2: Дорогие друзья.
1: Короче, Kanye West будет, да. Все.
2: Да.
1: Бог с ним. Бог с ним. Кто это? Ты кто? Kanye West.
2: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Наш дневной эфир плавно, медленно, наверное, подошел к концу. Вечерников не будет. Они оттопыриваются где-то, значит, в своих этих отпусках, которым...
1: В оттопыривательных отпусках. Отпусках, да?
2: Да, которых нам не видать.
1: Ломанов сидит у себя на даче, что-то там стрижет траву, и он, его Натаха припахала, так что радуемся.
2: Пока, друзья, до завтра.
1: Всем счастливо, пока.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8-800-333-47-00.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
8: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поручил принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые были повреждены при атаках ВСУ на качественно новом технологическом уровне. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Президент затронул эту тему на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин отметил, что атаки вооруженных сил Украины на объекты в России не приводят к критическим последствиям, хотя и сказываются на экономических темпах. Он назвал позитивной в целом экономическую динамику в России, а также отметил необходимость дальнейшего укрепления суверенитета, повышение эффективности в сфере обороны, безопасности и социально-экономического развития. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Великобританию о последствиях из-за помощи ВСУ. Глава МИД в разговоре с корреспондентом телепрограммы «Вести» сказал, что ему жаль Великобританию, если она решит быть с Украиной до конца. Также Лавров напомнил, что президент Владимир Путин предупреждал о праве России отвечать зеркально на все преступления западных стран в любом районе Мирового океана, если кто-то из них будет посягать на российские интересы и собственность. Граждане России в месяц смогут перевести с безналичного счета на кошелек с цифровыми рублями не больше 300 тысяч рублей. О таком лимите предупредила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Распоряжаться средствами на цифровом кошельке можно будет свободно. Бакина заверила, что ЦБ не будет устанавливать здесь лимиты.

0: ограничения на переводы. Первый массовый этап внедрения цифрового рубля начнется в России с 1 сентября. Он станет третьей формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Его выпускает Центробанк. Один цифровой рубль равен одному обычному. Направление строительства вытеснило рекламу и связи с общественностью из топ-10 самых популярных направлений подготовки в этом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, абитуриенты все чаще выбирают инженерные направления. Выросла популярность фундаментальной и прикладной физики. Количество заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось в 2,5 раза. Также в 2 раза вырос спрос на самолеты и вертолетостроение. Кроме того, абитуриенты стали чаще подавать заявления по направлениям ядерные реакторы, градостроительство, биоинженерия и биоинформатика. Древние наскальные изображения, петроглифы, обнаружены на плите в Онежском озере в Карелии, сообщил Центр по управлению петроглифами республики. Исследования с целью уточнения местонахождения петроглифов проводились у мыса Кладовец-Нос. Определены точные координаты размера плиты, которая откололась и ушла под воду. Найдены 3 характерные для онежских петроглифов изображения лебедей в хорошей сохранности. Это наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи. Они датируются 4-3 тысячелетиями до нашей эры. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
4: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Что такое Сбербизнес Prime? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
10: УГРН 127-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов, ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
3: Аудитория 12+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Прислушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить. Может, еще зайдет, а может, еще

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируют смонтировать в следующем году, но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них. Там, где слишком узкий тротуар. Работа завершена в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. С 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных вне положенных мест. Выявленные нарушения будут направлять оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 утра.

0: Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Это были новости региона.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящей скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
17: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
19: Да.
20: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
21: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
22: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: В свой юбилей «Тион» дарит подарки. Предлагаем скидки до 20% на бризеры, кондиционеры, увлажнители и другое оборудование для здорового микроклимата. Успейте до 31 августа. Подробные условия акции на tion.ru. Тион. 20 лет. Мы все дышим одним воздухом.
4: Аутион «Умный микроклимат». Город Новосибирск. ОГРН 110-54-76-029-890.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
6: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
7: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир» – когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50. «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин обозначил задачу качественного и интенсивного развития российской экономики, в частности, за счет реализации плана структурных изменений, который был подготовлен правительством в 2025 году. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент выступил на заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам. Он отметил, что принятые меры по обелению экономики эффективны и приносят результат. Путин призвал бизнес инвестировать в проекты, которые ориентированы прежде всего на внутренний спрос и технологическое развитие различных сфер жизни. Он также поручил принять программу восстановления инфраструктурных объектов, которые были повреждены при атаках ВСУ на качественно новом технологическом уровне. Российское правительство разрабатывает стратегию платформизации всех сфер экономики. Отдельное внимание уделяется развитию отраслей, которые стимулируют потребительский спрос, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что по поручению президента идет работа по трем стратегиям. Первые две, которые посвящены развитию искусственного интеллекта и беспилотным системам, уже утверждены кабинетом министров. Закон о платформенной экономике вступает в силу с 1 октября. Ростех поставил Минобороны очередную партию боевых машин зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Также переданы стационарные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМД», сообщила госкорпорация. Техника прошла необходимые испытания, после чего ее проверили представители военной приемки. Ростех уточнил, что «Панцирь-С» предназначен для защиты военных и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия «Панцирь-СМД» для отражения массированных налетов беспилотников. Порядка 1 200 000 абитуриентов уже подали документы в вузы России в ходе приемной кампании этого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В российских университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Продолжается прием на программы магистратуры и аспирантуры. Итоги будут подведены в сентябре. В ходе нынешней приемной кампании 94% заявлений в университеты были поданы через сервис поступления в вуз онлайн на госуслугах. Постановки из Австралии, Вьетнама, Германии, Италии, Молдавии, Кипра, США и Швеции представят в программе 7-го онлайн-фестиваля «Мир русского театра». Он пройдет с 7 по 11 сентября, сообщили организаторы. Фонд культурных и гуманитарных инициатив «Мир театрала» и журнал «Театрал». Зрителям в сети представят 10 спектаклей русскоязычных театров из 8 стран. Все показы пройдут бесплатно. Это работы разных жанров, стилей. Заявки оценивают члены экспертного совета. В него вошли театральные

0: Критик, профессор школы-студии МХАТ Ольга Егошина, журналист, театровед, писатель, режиссер Андрей Максимов и театральный критик Марина Райкина. Популярный канал Радио.РСН проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Все верно было сказано чуть выше. Миссия наша неизменна. Естественно, сопровождать вас интересными и полезными историями. Вот, кстати, недавно в поисках темы, которые смогу сопроводить вас до дома, наткнулся на событие, которое якобы произошло в начале августа аж 26 лет назад. Тогда ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека. Ну, понимая, что попахивает фейком, решил разобраться. И точно. В 2000 году действительно были громкие заявления, но они не означали, что научное сообщество в целом официально запустило масштабные опыты по клонированию человека. Скорее, это была волна отдельных, очень спорных и впоследствии не подтвердившихся заявлений. А помните, сколько было разговоров на эту тему еще раньше 2000-го. В 96-м про овечку Долли знали, наверное, все. Ее появление открыло новую эпоху в биологии и генетике, и теперь у ученых появилась возможность создавать так называемые чистые линии подопытных животных с абсолютно идентичной ДНК, а также воскрешать уже вымершие виды живых существ. Но последующие удачные эксперименты уже не вызывали такого ажиотажа. Даже когда Долли стала, ну, так скажем, мамой, всех это не особо поразило и тронуло. А что там в клонировании происходит? Каких успехов добились ученые? Была ли Долли первой? Ну и в конце концов, далеко ли до клона человека? И что там с этим дальше? Попробуем выяснить совсем скоро. Это программа «Тема дня». Оставайтесь с нами.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
6: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы сегодня внезапно решили поговорить о клонировании. Ну, нарвались на новости и как-то, знаете ли, потом все как в тумане. Ну так вот, продолжим. До овечки Доли уже ученые создавали клонов. Но важный нюанс. Доли стала первой, кого клонировали из клетки взрослой особи. Ну а до этого брали клетки эмбриона, а не зрелого животного. И вот, например, в 1987 году, угадайте кто? Ну, конечно же, советские исследователи из Института биологической физики АНССР в Пущино получили мышь-клона. Мышку-машку принято считать первым в мире клонированным млекопитающим, если что. Еще раньше, в 1960-х годах, английский эмбриолог Джон Гёрдон успешно клонировал лягушек. Он пересадил ядро из соматической клетки лягушки в лишенную ядра яйцеклетку и получил головастиков, а затем и взрослых особей. Это показало, что техника пересадки ядер из соматических клеток в взрослых организмах в принципе, работает. Еще до Доли та же шотландская группа, которая клонировала овечку, уже получала овец. Но и в этих случаях донорами служили эмбриональные клетки, а не соматические, то есть телесные клетки взрослого животного. Эти опыты были важной ступенью. Ученые отрабатывали методы, чтобы в итоге перейти к работе со взрослыми клетками. Но почему же Доли стала сенсацией, потому что она доказала, что можно взять клетку уже взрослого, сформированного организма, а в ее случае клетку в имени умершей овцы, перепрограммировать ее и получить жизнеспособный клон. До этого считалось, что после дифференцировки, ну вот когда клетка становится, допустим, клеткой кожи, мышцы, вымени и так далее, ее генетический материал необратимо меняется и уже не может дать начало новому организму. Правда, Доли усыпили 14 февраля 2003 года в возрасте всего 6 лет из-за прогрессирующего заболевания легких. Еще раньше, в 2002 году, у нее диагностировали артрит. Клетку для Долли взяли у 6-летней овцы, напомню, и мир решил, клон унаследовал не только гены, но и возраст донора. Люди подумали, что Долли родилась уже пожившей и обреченной стареть быстрее и болеть раньше. Ну что ж, получается, клоны обречены. Правда, ответ был получен годами позже и оказался обнадеживающим. Ученые вырастили 4 генетически идентичных родственниц Долли из той же клеточной линии, что и она. Копии Долли дожили до 9 лет. По человеческим меркам это, грубо, за 70. И дожили здоровыми. То есть, если бы клонирование ускоряло старение, на этой группе оно бы обязательно проявилось. Прояснилось и с первой Долли, кстати. Повторный анализ ее скелета показал, артрит у нее был типичным для овец такого возраста, а ранняя смерть Долли, ну, судя по всему, была невезением или следствием того, что всю жизнь она провела в закрытом загоне, где болезни легких у овец не редкость. Клон не рождается пожившим и не обречен болеть и стареть быстрее. Казалось бы, ура, приступим к человеку. Ну, конечно же, клонирование человека ждали, строили надежды, но довольно быстро выяснилось, что создавать его экономически бессмысленно. Клон – это не копия личности, а генетический близнец. У него будет тот же геном, но это будет другой человек с нуля прожитой жизнью. То есть клонирование не дает ни бессмертия, к которому так стремятся некоторые, ни воскрешения. Нельзя получить и готового гения, например. А сама процедура стоила бы огромных денег. Технология сложная, плюс ненадежная. Кстати, у млекопитающих успешные 1% попыток, у отработанных видов 10-20%. Ну и этические, правовые вопросы тоже никто не отменял. Получается, армии клонов из фантастики просто бессмысленны, потому что вырастить и обучить обычных людей любому государству в разы дешевле. Сегодня клонирование животных перестало быть поводом для громких заголовков. Теперь это привычная практика, которая превратилась в полноценный бизнес. Владельцы готовы платить внушительные суммы от 35 до 50 тысяч долларов за генетическую копию своего любимца. Спрос есть не только на клонирование домашних питомцев. Фермеры, допустим, заказывают копии скота с ценными физическими данными, а любители породистых животных, клоны элитных собак, лошадей, которые, допустим, отличились в спорте. И на счету ученых уже более 20 успешно клонированных видов, преимущественно млекопитающих. В списке от мелких грызунов до крупных животных, там и мыши, и крысы, и кролики, и коровы, лошади, свиньи, а также кошки, собаки, обезьяны, волки. Ну и кроме того, удалось получить клоны лягушек, хорьков, верблюдов, мулов и ряда других видов. Несмотря на эти достижения, тема перестала привлекать широкое внимание, поскольку речь-то идет уже не о сенсациях, а о рутинной работе. О ежедневных успехах почти не говорят. При этом технология продолжает развиваться и не сталкивается с тотальными запретами. Что же касается перспективы, ну, допустим, терапевтическое клонирование в медицине. Ученые видят большой потенциал в получении пациент-специфических стволовых клеток, а вот из них можно будет выращивать ткани или органы для трансплантации и с минимальным риском отторжения. Сохранение биоразнообразия и воскрешение видов. Обсуждаются проекты по восстановлению популяций исчезающих животных или даже возрождению вымерших. Идея в том, чтобы взять генетический материал, если он сохранился, и с помощью геномного редактирования подправить клетки близкого родственника, чтобы вернуть утраченные черты. И яркий пример – проекты по мамонту. Ученые планируют взять клетку азиатского слона, внести в нее мутации, характерные для мамонта, и перенести ядро в яйцеклетку слонихи. В перспективе клонирование могут использовать для создания животных с заданными свойствами, устойчивых к болезням, с улучшенными продуктивными качествами. Ну и в целом ученые склоняются к тому, что будущее клонирование не в массовом создании копий, а в точечном прикладном использовании там, где оно дает явный научный или медицинский эффект. Конечно же, возможно, в будущем человечество отбросит всяческие этические вопросы, вернется снова к клонированию человека, уж для чего там можно нафантазировать по полной программе. Но что-то подсказывает, что это будет достаточно в далеком-далеком будущем, потому что мы с вами достаточно, ну, сложные организмы. Ну, безусловно, каждый по-своему. А если все-таки есть стремление пожить дольше и не обращаться к врачам, а может быть и не выращивать для себя в будущем какие-то органы, чтобы заменить их, дорогие друзья, стоит обращать внимание не на клонирование, а все-таки на свой образ жизни и привычки, которые не всегда полезны. Поэтому ЗОЖ, хорошее правильное питание, ну и отсутствие всяческих вредных привычек. Приятного вам вечера и до встречи в эфире уже завтра в 18:04. Счастливо! Пока!

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на accountogeta.t2.ru.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
15: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
16: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Павел Рыжков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы и избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета это и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируют смонтировать в следующем году, но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них. Там, где слишком узкий тротуар. Работа завершена в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. С 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных вне положенных мест. Выявленные нарушения будут направлять оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте горадминистрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в соцсетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 утра. Горожане могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере Макс. Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, например, люди уже интересуются ситуацией с бензином на заправках и просят запретить ночные поездки мотоциклистов. Несколько комментариев касались ремонта некоторых дорог. В прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Это были новости региона.
6: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: «Наше радио». Наша музыкальная история.
11: Группа «Гражданская оборона».
12: Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование.
11: Песня «Сияние».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин дал поручение заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны специальной военной операции после окончания конфликта. Об этом президент заявил на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроекта. Он отметил, что гражданам, которые вернутся с линии боевого соприкосновения, потребуется работа. По его словам, речь идет о достаточно большом числе россиян, в том числе очень амбициозных, каждого из которых нужно будет трудоустроить. Путин предложил учесть предложение замминистра обороны Анны Цивилевой по выделению целевых показателей для ветеранов спецоперации и их семей в государственных программах, направленных на социальное и экономическое развитие. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, и ситуация с топливом значительно улучшится. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил Вестям. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей за бензином на заправках в России. Он заявил об активной работе министерства над решением этой проблемы. По словам Новака, власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином. Кроме того, начался его импорт в страну для насыщения внутреннего рынка. Дефицит бюджетных мест для стобальников зафиксирован в 12 вузах в связи с увеличением числа таких абитуриентов на 2000 в этом году, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, если брать только победителей и призеров Российской Олимпиады школьников, то их на 360 больше. Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с нехваткой бюджетных мест. Смолин сообщил, что осенью профильный комитет Госдумы будет работать с Минобрнауки, чтобы найти решение. Он уточнил, что проблема затрагивает примерно 1.5% всех бюджетных мест. Сервис объявлений Авито запретил публикацию о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях, сообщили в компании. По словам зооволонтеров, домашних голубей, которых выпускают во время свадебных церемоний, нередко находят возле ЗАГСов и популярных мест проведения торжеств. Многие птицы попадают в центры реабилитации истощенными или травмированными, передают РБК. Эксперты подчеркивают, что на воле такие голуби сталкиваются с целым комплексом угроз. Сериал «Трудно быть богом» не будет классической научной фантастикой, поэтому может преуспеть, а его единственный недостаток – наследие прошлых экранизаций. Об этом рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин. Премьера сериала по мотивам произведения Аркадия Бориса Стругацких намечена на 3 сентября. По словам Шпагина, это не совсем научная фантастика с приключениями на других планетах. Это вариация на тему средневековья с героем-попаданцем. Все действие идет в неком мире с ужасными законами, а герой – представитель цивилизованного общества из будущего. Это жанр ближе к фэнтези, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи.

информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Ничего не говори.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
2: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026-го.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируется смонтировать в следующем году. Но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них и там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. Тем временем, с 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных в неположенных мест. Выявленные нарушения будут направляться оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовые сообщения через чат-бота в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, в прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Последнее. В 11 районах Воронежской области установлен 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Это в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Ольховатском, Верхнемамонском и Росошанском районах. Также в Петропавловском, Подгоринском и Павловском. В 8 муниципалитетах 4-й класс высокая опасность. На остальной территории 3-й класс средняя опасность. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Наши тяжкие.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируется смонтировать в следующем году. Но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них и там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. Тем временем, с 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных в неположенных мест. Выявленные нарушения будут направляться оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовые сообщения через чат-бота в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, в прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Последнее. В 11 районах Воронежской области установлен 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Это в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Ольховатском, Верхнемамонском и Росошанском районах. Также в Петропавловском, Подгоринском и Павловском. В 8 муниципалитетах 4-й класс высокая опасность. На остальной территории 3-й класс средняя опасность. Это были новости региона.
7: Наше радио. Проверено временем.
8: Сидели.

0: субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я совершаю

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Ничего не
7: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минэкономразвитие будет поддерживать российский экономический рост за счет внутреннего потребления и бюджетного импульса. Такие планы озвучил глава ведомства Максим Решетников. Как передают «Известия», по его словам, все эти вопросы будут отражены в прогнозе на ближайшую трехлетку, которая уже формируется. В этот же день Владимир Путин заявил, что экономическая динамика в России в целом позитивна. По его словам, в первом полугодии российская экономика выросла на 0,6%, а во втором квартале темпы роста составили 1,3%. Атомная подлодка «Хабаровск», носитель торпед «Посейдон», известных как «Оружие судного дня России», вышла в море на ходовые испытания впервые с момента начала строительства в 2014 году, сообщило американское издание Military Watch Magazine. По его оценке, это означает новый этап развития морской ядерной триады России. «Хабаровск» может приносить 6 «Посейдонов». Они представляют собой подводный беспилотник, который способен действовать подводной гладью, а не следовать баллистической траектории обычных межконтинентальных ракет. Согласно открытым источникам, торпеда развивает скорость 60-70 узлов около 110-130 км в час. Кабинет министров Армении намерен продолжать диалог, направленный на взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Об этом говорится в проекте программы правительства страны, которая опубликована на его сайте. Трансформация и углубление партнерских отношений с Россией. Будет продолжен диалог, направленный на взаимовыгодное многоотраслевое сотрудничество, говорится в программе. При этом процесс должен идти в русле сбалансированной и уравновешивающей внешней политики, трансформации, развития и углубления отношений в новых условиях установления мира в регионе, отмечается в документе. Биткоин показывает максимальные темпы роста с марта в ожидании встречи президента США Дональда Трампа с представителями криптовалютной отрасли. По данным CoinDesk, криптовалюта торгуется по 68 517 долларов. Ожидается, что в среду по местному времени Трамп проведет встречу с руководителями криптовалютных компаний. Ранее президент неоднократно выражал намерение оказать поддержку данному сектору, для чего создать благоприятную нормативную правовую базу. Однако принятие масштабного закона о цифровых активах замедлилось в Конгрессе за споров между республиканцами и демократами. «Зенит» одержал победу над крыльями «Советов» во втором туре пути российской премьер-лиги Кубка России по футболу. Встреча завершилась серией пенальти после нулевой ничьи в основное время. «Зенит» набрал 5 очков и занял первое место в группе «С». А московский «Спартак» проиграл на выезде казанскому «Рубину» во втором туре Кубка России. Основное время завершилось ничью со счетом 1-1. В составе «Рубина» забитым мячом отметился Жак Севе на 11-й минуте, а у «Спартака» отличился Манфред Угальда на 62-й. Популярный канал «Радио.РСН» проник во все мысли. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

Улететь на миг 25. Улететь на миг 25. Улететь.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
3: Чем воронежцам грозит строительство дома в зоне подтопления? Кого накажут за ДТП с курьером-роботом? Какие бесплатные секции доступны детям из Воронежа? Как воронежские модницы одевались во времена СССР? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

обед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Всероссийское антитеррористическое учение прошло во вторник и среду в детских садах, школах и колледжах. Сотрудники отработали необходимые шаги при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников, сообщило Министерство просвещения. Ключевыми задачами стали алгоритмы действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного взаимодействия образовательных организаций с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями. Впервые в учении приняли участие воспитанники детских садов. Самолет Л-76 Минобороны с российскими военнослужащими, которые вернулись в рамках обмена пленными с Украины, приземлился вечером в Подмосковье. По данным ведомства, обмен проведен по формуле 103 на 103 через территорию Белоруссии. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российским военным оказали психологическую и медицинскую помощь. Все бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Министерство здравоохранения зарегистрировало инновационный препарат Арейма для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы, сообщили РИА Новости в компании Петровакс-Фарм. Там пояснили, что это первая в России иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет. Препарат производится в партнерстве с научным центром имени Гамалеи. До недавнего времени российским пациенткам с этим видом онкологии были доступны только химиотерапия и хирургическое лечение. Новый препарат уже применяется в России для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Один из 8 вице-президентов ФИФА и глава венгерской футбольной федерации Шандор Чанье отказался поддерживать президента организации Джанни Инфантино, сообщает Bloomberg. Он направил главе Международной федерации футбола письмо, в котором назвал увольнение главного операционного директора Кевина Ламура последней каплей. Ламур покинул свой пост 17 августа после того, как публично раскритиковал план Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее глава ФИФА уже отказался от этого проекта после критики со стороны УЕФА и других конфедераций. Несмотря на это, практически все региональные футбольные объединения призвали провести независимую проверку действий Инфантино. Завершили съемки полнометражной военной драмы «Свой», которые проходили в Ростовской области в августе, сообщил режиссер и сценарист фильма Артем Артемов. Это продолжение дебютной картины «Свои. Баллада о войне». Как рассказал Артемов, действие в фильме «Свой» происходит в 25-м году. Рассказана история бойца, который 12 дней продержался в опорном пункте без еды и воды. Премьера фильма «Свой» состоится в феврале будущего года. Сначала его покажут в онлайн-кинотеатрах и широком прокате, а затем на федеральном телеканале и видеоплатформах. Популярный канал «Радио.РСН» во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим с вами о свежих клипах. Новое видео выпустили Диана Арбенина и группа «Браво». Диана Арбенина представила клип на песню «8800 Лов». В новом видео артистка появилась в неожиданном для себя рэперском образе, а компанию ей составила дочь Марта. Композиция вошла в альбом «Рэп для мамы», который вышел 1 июня. Это первый рэп-релиз Дианы Арбениной, а идея пластинки появилась как раз благодаря Марте. Она составила для мамы 11-часовой плейлист из любимой музыки и дала ему название «Rap for Mama».
2: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет в кайф, будешь упрямым и будет в кайф. Станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи, если ты ниж, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?
1: Посмотреть клип на песню «8800 лов» уже можно в сети. Группа «Браво» представила новый анимационный клип на песню «Блюз прошлого лета». Это первое музыкальное видео коллектива за последние 4 года. На этот раз музыканты решили рассказать историю любви юноши и девушки в формате своеобразной музыкальной сказки. Сам трек появился гораздо раньше. Евгений Хафтан написал музыку на слова Виталия Цветкова, а песня вошла в альбом «Навсегда», который вышел в 2015 году. Спустя 11 лет «Блюз прошлого лета» получил новое визуальное воплощение. Теперь знакомая композиция сопровождается анимационной историей.

0: И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Родина.
1: Это моя Родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Создателей для ветеранов спецоперации и их семей в государственных программах, направленных на социальное и экономическое развитие. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, и ситуация с топливом значительно улучшится. Об этом вице-премьер Александр Новак сообщил Вестям. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил наличие очередей за бензином на заправках в России. Он заявил об активной работе министерства над решением этой проблемы. По словам Новака, власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином. Кроме того, начался его импорт в страну для насыщения внутреннего рынка. Дефицит бюджетных мест для стобальников зафиксирован в 12 вузах в связи с увеличением числа таких абитуриентов на 2000 в этом году, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, если брать только победителей и призеров Российской Олимпиады школьников, то их на 360 больше. Из-за этого в 12 вузах возникла проблема с нехваткой бюджетных мест. Смолин сообщил, что осенью профильный комитет Госдумы будет работать с Минобрнауки, чтобы найти решение. Он уточнил, что проблема затрагивает примерно 1.5% всех бюджетных мест. Сервис объявлений Авито запретил публикацию о продаже и аренде голубей для выпуска на свадьбах, фотосессиях и других массовых мероприятиях, сообщили в компании. По словам зооволонтеров, домашних голубей, которых выпускают во время свадебных церемоний, нередко находят возле ЗАГСов и популярных мест проведения торжеств. Многие птицы попадают в центры реабилитации истощенными или травмированными, передают РБК. Эксперты подчеркивают, что на воле такие голуби сталкиваются с целым комплексом угроз. Сериал «Трудно быть богом» не будет классической научной фантастикой, поэтому может преуспеть, а его единственный недостаток – наследие прошлых экранизаций. Об этом рассказал НСН кинокритик Александр Шпагин. Премьера сериала по мотивам произведения Аркадия Бориса Стругацких намечена на 3 сентября. По словам Шпагина, это не совсем научная фантастика с приключениями на других планетах. Это вариация на тему средневековья с героем-попаданцем. Все действие идет в неком мире с ужасными законами, а герой – представитель цивилизованного общества из будущего. Это жанр ближе к фэнтези, заключил собеседник НСН. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
2: Все танцуют. И моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл, свещая.

0: наша реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК». Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК». Эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы застеклим. Выполним отделку. Утепление бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизатор, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Всероссийское антитеррористическое учение прошло во вторник и среду в детских садах, школах и колледжах. Сотрудники отработали необходимые шаги при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников, сообщило Министерство просвещения. Ключевыми задачами стали алгоритмы действий в различных ситуациях, проверка систем оповещения, а также совершенствование информационного взаимодействия образовательных организаций с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

0: железы, сообщили РИА Новости в компании Petrovaxpharm. Там пояснили, что это первая в России иммунотерапевтическая опция для лечения высокоагрессивного подтипа рака молочной железы, который чаще встречается у женщин моложе 50 лет. Препарат производится в партнерстве с научным центром имени Гамалеи. До недавнего времени российским пациенткам с этим видом онкологии были доступны только химиотерапия и хирургическое лечение. Новый препарат уже применяется в России для лечения рака носоглотки, пищевода и легкого. Он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Один из 8 вице-президентов ФИФА и глава венгерской футбольной федерации Шандор Чанье отказался поддерживать президента организации Джанни Инфантино, сообщает Bloomberg. Он направил главе Международной федерации футбола письмо, в котором назвал увольнение главного операционного директора Кевина Ламура последней каплей. Ламур покинул свой пост 17 августа после того, как публично раскритиковал план Инфантино по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее глава ФИФА уже отказался от этого проекта после критики со стороны УЕФА и других конфедераций. Несмотря на это, практически все региональные футбольные объединения призвали провести независимую проверку действий Инфантино. Завершили съемки полнометражной военной драмы «Свой», которые проходили в Ростовской области в августе, сообщил режиссер и сценарист фильма Артем Артемов. Это продолжение дебютной картины «Свои. Баллада о войне». Как рассказал Артемов, действие в фильме «Свой» происходит в 25-м году. Рассказана история бойца, который 12 дней продержался в опорном пункте без еды и воды. Премьера фильма «Свой» состоится в феврале будущего года. Сначала его покажут в онлайн-кинотеатрах и широком прокате, а затем на федеральном телеканале и видеоплатформах. Популярный канал «Радио.НСН» про ник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

О, боги, боги мои, козероги мои, вы сидите, как звездочки на проводах, в километре от бедной земли.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, и я, по сути, ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55!
1: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируется смонтировать в следующем году, но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них и там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценным.

0: первую линию с глав региона можно посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовые сообщения через чат-бота в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, в прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Последнее. В 11 районах Воронежской области установлен 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Это в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачевском, Кантемировском, Ольховатском, Верхнемамонском и Росошанском районах. Также в Петропавловском, Подгоринском и Павловском. В 8 муниципалитетах 4-й класс – высокая опасность. На остальной территории 3-й класс – средняя опасность. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

Мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я прям молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируется смонтировать в следующем году. Но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них и там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. Тем временем, с 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных в неположенных мест. Выявлен

комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, в прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Последнее. В 11 районах Воронежской области установлен 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Это в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Ольховатском, Верхнемамонском и Росошанском районах. Также в Петропавловском, Подгоринском и Павловском. В 8 муниципалитетах 4-й класс высокая опасность. На остальной территории 3-й класс средняя опасность. Это были новости региона.

0: обоюдное.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: бьется сердце.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками, внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируется смонтировать в следующем году, но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них и там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. Тем временем, с 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных в неположенных мест. Выявленные нарушения будут направляться оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовые сообщения через чат-бота в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, в прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. Последнее. В 11 районах Воронежской области установлен 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Это в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Ольховатском, Верхнемамонском и Росошанском районах. Также в Петропавловском, Подгоринском и Павловском. В 8 муниципалитетах 4-й класс высокая опасность. На остальной территории 3-й класс средняя опасность. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Рио губернатор Сергей Трухачев провел совместное заседание антитеррористической комиссии Воронежской области, оперативного штаба и президиума постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В преддверии Дня знаний и единого дня голосования участники совещания выработали дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы, избирательных участков, а также безопасности проводимых мероприятий. Кроме того, на совещании обсудили результаты исполнения поручений Национального антитеррористического комитета и подготовку к проведению общественных мероприятий по противодействию идеологии терроризма, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам совещания профильным структурам правительства области, органам местного самоуправления, другим исполнителям даны соответствующие поручения. Мэр Сергей Петрин рассказал, как будут выглядеть остановки для метробуса. Концепцию создавали в сотрудничестве с региональным правительством. Сейчас есть два варианта павильонов. Некоторые из них будут со стенками. Внутри разместят скамейки для ожидающих автобус. В этом году установят навесы, рассказал Сергей Петрин. Стенки и подсветку козырька планируется смонтировать в следующем году. Но только там, где они действительно будут необходимы. При разработке проекта учитывалось, что на транзитных остановках стенки установить не получится. Обойдутся без них и там, где слишком узкий тротуар. Работа завершат в 2027 году, когда метробус уже станет полноценной частью городской транспортной системы. Тем временем, с 1 сентября городские службы будут мониторить улицы города по будням с 9 утра до 6 вечера в поисках самокатов, брошенных в неположенных мест. Выявленные нарушения будут направляться оператору, который в течение 2 часов должен будет убрать СИМ и предоставить фото. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации. В противном случае за электросамокатом приедет районный комбинат благоустройства и увезет его в место временного хранения. Когда оператор решит забрать свое имущество, то ему придется оплатить расходы, которые были потрачены на его перемещение и хранение. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире во вторник, 25 августа. Прямую линию с главой региона можно посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Горожане могут отправить губернатору голосовые сообщения через чат-бота в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. Так, в прошлом году на прямую линию губернатора, совмещенную с пресс-конференцией, поступило более 900 комментариев и 200 личных сообщений. И последнее. В 11 районах Воронежской области установлен 5-й класс чрезвычайной пожароопасности. Это в Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском, Калачеевском, Кантемировском, Ольховатском, Верхнемамонском и Рассашанском районах. Также в Петропавловском, Подгоринском и Павловском. В 8 муниципалитетах